много разных мест, где никогда я не бывал. По фотографиям цветным

там дивный свет. Там все ликует и поет, и там давно уж много лет любовь всех утомленных ждет. Тот чудный мир теперь во мне, он часть меня, я часть его. Он каждый день меня ведет к престолу Бога.

0: Что такое привилегии? Почему люди их так ценят? Казалось бы, что право что-то иметь лучше, чем временная привилегия. Лишиться привилегии довольно легко, а права обычно закреплены законами. В том и суть, что если право не дать каждому гражданину, то оно становится той самой привилегией. И даже бывает так, что в одной стране является правом каждого, в другой – только привилегией отдельных лиц. Ну и, пожалуй, самое печальное общество – это то, которое построено исключительно на привилегиях, где почти каждый в чем-то допривилегирован, в основном за счет знакомств и положения. Хотя, что есть наша жизнь, если не привилегия? А что Писание? Оно говорит об избрании. И в этом смысле у того, кто поверил Богу, появляется привилегия служить Ему. Но что удивительно, привилегию эту Отец Небесный закрепляет правом. И Его клятва перед искупительной жертвой Христа гарантирует уверовавшим благо Царства Небесного. И все же мы хотели бы знать, можно ли получить какие-то особые привилегии от Господа и за какие заслуги. Может, это эксклюзивное снисхождение в некоторых согрешениях? А может, специальные ответы на любые молитвы? Нам бы хотелось иметь особые откровения на любой случай и сугубую защиту в экстренных и не только ситуациях. Возможно, что ожидание таких возможностей и подводит нас, а кого-то даже приводит к разочарованию. Христос однажды на вопрос учеников, кто из них больше, просто помыл им ноги и сказал, что это и есть самая большая привилегия – быть слугой. У Бога всегда так. Служить с любовью людям – привилегия. Приходить к Нему в молитве с верой – право. А коль привилегия – событие временное, будем ценить ее, когда она от Бога нам выпадает. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Это

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 22 июля. Наша тема сегодня «Все испытывайте». Павел писал церкви Фессалоника. Ложные пророки ввели в заблуждение верующих в Фессалониках. Из-за этого последние выдворили почти всех пророков, и Павел говорит: «Не делайте этого». Он говорит в первом послании к фессалоникийцам 5:21. «Все испытывайте». Слово «испытывайте» — перевод греческого слова «докимадзе», которое использовали для описания процесса проверки монет. Приведу пример. Почему в Римской империи нужно было проверять монеты? Например, Нерон. Он провернул трюк со всей Римской империей. Вместо того, чтобы использовать много серебра для изготовления монет, он сделал их основу, внутреннюю часть, из бронзы, а затем покрыл их очень тонким слоем серебра. Когда люди брали монеты, думали, что они настоящие. Но когда их тщательно проверяли, выяснялось, что все совсем не так, как выглядело. Слово «докимадзе» описывало процесс проверки монет, чтобы понять, были они подлинными или фальшивыми. То есть не такими, какими казались. И, используя слово «испытывать», греческое слово «докимадзе», Павел говорит: «Подумайте головой, откуда вы получили пророчество? Не отбрасывайте пророческое слово». Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, почему Бог вменил Давиду в грех народную перепись. Давайте прочитаем со второй книги Царств, с 24 главы, описание этой истории. «И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем, пройди по всем коленам Израилевым от Дана до Версавии и исчислите народ, чтобы мне знать число народа. И сказал Иоав царю, Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько. А очи господина моего царя да увидят это. Но для чего господин мой царь желает этого дела? Но слово царя Иоаву и военачальникам превозмогло, и пошел Иоав с военачальниками от царя

0: царю, и оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, способных к войне, а иудеян 500 тысяч. И вздрогнуло сердце Давидову после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: «Тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Сознаться откровенно, долгое время я не мог понять, что именно было порочного в народной переписи. В чем был грех царя Давида? За что наказание? Оказывается, когда Давид, зная цифры, 800 тысяч мужей и 500 тысяч мужей, получается 1 миллион 300 тысяч воинов, он сразу же может определить свое место на шкале рейтинга военной мощи государства Израиль в сравнении с другими государствами. То есть теперь мы сами своей силою и воинством, а не Духом Твоим, Господи. Теперь мы сами знаем, кого будем душить, перед кем будем заискивать. Вот она политика, друзья. Политика и есть умение вести расчет. Все познается в сравнении. Вопрос только, кого с кем. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом, и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухие. И сказал мне: «Сын человеческий, оживут ли кости сии?» Я сказал: «Господи Боже, Ты знаешь это». И сказал мне: «Извлеки пророчество на кости сии и скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим: вот я введу дух в вас, и оживете».

Тогда сказал он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди, дух, и вдохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои,

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Бог на страшном суде не спросит человека о национальности, образовании или карьере, но задаст вопрос о том, помог ли этот человек нуждающимся, сказал патриарх Московский Всеруси Кирилл. Когда закончится наша жизнь и предстанем пред Богом на страшном суде, Он никого никогда не спросит, ты какой национальности, или какое у тебя образование, или как ты карьеру-то сделал на земле, начальником был, ах ты, не был начальником. Подобного ничего от Господа мы не услышим. Он спросит нас, ты голодному помог, ты несчастного поддержал, ты разделил свою жизнь, свои какие-то ресурсы с теми, кто в этом нуждается, сказал патриарх Кирилл в проповеди после освящения храма святителя Николы Тульского в Казани. Отрицательный ответ на подобный вопрос, как отметил патриарх, закроет перед человеком врата рая. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтан Кипшидзе связал движение квадроберов с неоязыческой склонностью к символике животного мира. «Мы знаем симпатии, которые, к сожалению, адепты этого учения неоязычества испытывают к миру зверей. То, что связано с движением квадроберов, например, ассоциация себя самих с животными, всевозможные тотемные звери, которых люди наносят в виде татуировок, популяризируют и утверждают совершенно ложно и необоснованно, что мир природы, в котором нет Бога как личности, якобы является для человека естественным, притягательным и гармоничным», сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Итогом этого процесса он назвал фрагментацию общества и дегуманизацию человека. Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, Американское общество евангелизации детей. Ранее Генпрокуратура признала ОЕД нежелательной в РФ. Child Evangelism Fellowship – международная евангельская организация, основанная в США в 1937 году. На протяжении десятилетий она занимается христианским просвещением детей, проводит библейские занятия, организует детские клубы, лагеря и обучает волонтеров для работы с детьми. Одним из наиболее известных направлений ее деятельности являются библейские кружки, которые проводятся при школах и в других местах, где это разрешено законодательством разных стран. В Великобритании опубликованы новые рекомендации, которые помогут церквям использовать искусственный интеллект ответственно и с учетом христианских ценностей. Авторы отмечают, что такие инструменты, как ChatGPT, Gemini, Copilot, уже незаметно становятся частью жизни многих церквей. Их используют при подготовке проповедей, в административной работе, для перевода текстов, исследований и создания различных материалов. Однако во многих общинах до сих пор нет четких правил использования подобных технологий. Новые рекомендации под названием «Рекомендации по использованию ИИ в христианском служении» помогают церковным лидерам оценить не только преимущества, но и возможные риски искусственного интеллекта. В документе также предлагается пример заявления, которое каждая церковь может адаптировать под свои нужды. ИИ может стать полезным инструментом для служения, а может превратить его в фастфуд, сказано в рекомендациях. Круизный лайнер с геями не пустили в Турцию и Египет, на лайнере их было почти 2000 человек. Судно вышло из Афин, должно было пройти турецкие города Кушадасы и Стамбул, затем проследовать до Хорватии и завершить путешествие в Венеции. Лайнеру, однако, запретили швартоваться в порту Кушадасы местной власти. Пресс-служба администрации провинции Айдын, где находится порт, сообщила в соцсети, что на борту судна находятся люди, известные своим поведением, не соответствующим структуре нашего общества и нашим моральным ценностям. В сообщении также говорится, что в соцсетях вспыхнуло недовольство среди жителей региона из-за прибытия лайнера. В связи с этим организаторы тура исключили Кушадасы из маршрута и вместо него добавили египетский город Александрия. Однако портовые власти Египта также приказали лайнеру развернуться. В итоге извращенцы поплыли в Черногорию, Хорватию и Венецию. Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Минута назидания. Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 22 июля. Не бойтесь брать то, что принадлежит вам. В котором мы, благодаря своей вере в Него, имеем дерзновение, смелость и уверенность свободного доступа, право беспрепятственно и без страха приближаться к Нему. Послание к Ефесянам 3:12. Расширенный перевод Библии. Не будьте робкими и неуверенными, когда молитесь Богу. Он знает все наши слабости и продолжает любить нас. Бог хочет щедро одарить нас, поэтому будьте смелее. Смелую молитву можно сравнить с тем, как мы идем в банк, чтобы снять со счета деньги. Если я точно знаю, что у меня на счете лежит некоторая сумма, потому что я сама внесла эти деньги на прошлой неделе, я без колебаний подойду к окошку кассы и попрошу обналичить мне эту сумму. Я знаю, что у меня есть эти деньги, что они принадлежат мне, что я могу забрать их из банка, когда пожелаю. Когда я протягиваю чек, я не сомневаюсь, что получу свои деньги. Так же смело и уверенно мы должны приходить к Богу. Мы должны понимать, на что мы можем рассчитывать благодаря Иисусу. И должны молиться уверенно, без всяких сомнений, без опасений, ожидая получить то, что нам принадлежит. Бог приготовил для нас невероятные блага, и нам остается только попросить об этих благословениях, которые уже приобретены для нас ценой жизни Христа. Если мы чувствуем себя недостойными, все, что нам нужно, это попросить Святого Духа помочь нам, потому что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу. Смотрите послание к Римлянам, 8 глава, стихи 16-17. Он будет напоминать нам, что мы принадлежим Богу. Божье слово на сегодня. Вы – Божье дитя, и Бог хочет благословлять вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим». Thank you.

0: Минута назидания.
1: Служение Слова Благодати представляет программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
2: Могут ли люди с психическими отклонениями и расстройствами личности быть христианами?
3: Очень сложный вопрос. Конечно, христианином может быть любой человек, у которого здравого смысла достаточно, чтобы понять, что он грешник, чтобы понять, что он несет ответственность перед Богом, и чтобы понять, что Бог послал Сына Своего Иисуса Христа для того, чтобы нам получить спасение. Вот любой человек, который имеет этот минимум, может и должен быть христианином. Ему нужно проповедовать Евангелие, ему нужно говорить о последствиях отвержения Евангелия, ему нужно помогать принять Евангелие. Это очень важное обстоятельство. Хотя здесь, конечно, мы имеем дело с очень сложным явлением, когда мы говорим о расстройствах личности или о психических болезнях. Эти болезни могут иметь три разных источника. Первый источник может быть физиологическим, то есть часть психических отклонений связаны с процессами, которые происходят в мозгу. Наиболее яркие это травмы. Человек получил травму, и поэтому он просто физиологически ограничен, он не способен, его мозг не способен развиваться правильно. Второй, или есть еще, кстати, другие физиологические аспекты, это какие-то процессы в мозгу, которые не так ясно для нас видимы, но мы точно знаем, что в определенные периоды женщина после определенного количества женщин после родов, они переживают сложности эмоциональные, и они связаны с нарушением химического баланса в их организме после родов. То есть явно, что эти, казалось бы, психические проблемы, но они связаны с физическим телом. Конечно, чем больше мы говорим об этом, тем больше мы имеем дело с явлениями, которые еще не изучены. И вполне может быть, как есть какие-то физиологические причины для многих-многих отклонений, которых мы не знаем еще. Но это первая сторона, физиологическая. Вторая сторона – это сторона психологическая. То есть, когда человек в каких-то вопросах, он неправильно думает, он неправильно сформировал навык реакции. И эти навыки, накопившиеся, может быть, за историю жизни, они собрались в один большой ком. И этот один большой ком, он для того, чтобы с ним разобраться, нужно достаточно много, чтобы научить человека правильно оценивать ситуацию, научить человека правильно мыслить, научить человека и перетренировать его реакции, его навыки, чтобы он смог снова прийти к этой точке, в которой его восприятие реальности было бы адекватным. Есть еще третий источник этих проблем – это духовные проблемы. Мы знаем, что демонический дух мира – это реальный мир, и мы знаем, что в целом ряде ситуаций мы видим в Священном Писании, мы видим в истории Церкви, когда демоническое влияние касалось конкретного человека. Поэтому, когда мы говорим о подобных людях, мы должны учитывать эти явления. Да, конечно же, мы проповедуем Евангелие, но мы прежде всего любим этих людей. Мы прежде всего воспринимаем их с христианским добрым сердцем. Мы воспринимаем их снисходяем. Мы воспринимаем, понимая, что невозможно взять и сразу же изменить человека. Конечно же, как я уже сказал, иногда очень сложно отличить, является ли это просто вот плохое воспитание человека, что он плохо себя ведет, или же там более сложный комплекс явлений, который идет глубже корнями в то, кто этот человек вообще. И в тех случаях нам нужно помнить, что наше доброе отношение к этим людям, наше желание принести Иисуса Христа, принести им Евангелие, и, конечно же, оказать всяческую помощь, которую только возможно. На мой взгляд, в современном христианстве нам не хватает этой чуткости, нам не хватает этой любви ко всем людям, Особенно к таким, которые не такие, как мы. Особенно к таким людям, которые по каким-то причинам, они вот ведут себя неправильно. Если мы будем иметь сердце Иисуса Христа, то тогда, конечно, это сердце будет способным чувствовать и способным правильно реагировать на каждую подобную ситуацию. Дай Господь вам мудрости в этом.
1: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы на номер Viber и WhatsApp 1-360-977-2182 и на электронную почту radio@slovo.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.
4: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

сядешь на престоле ты. Ты дал нам очень простой ответ, что точных сроков пока еще нет.

Христианские притчи о блудном сыне. У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же прожил он все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он был рад наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего и избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. О том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 11 по 32.

Церковь Божья, ты моя невеста, приготовил в небесах я место. Будем веселиться, петь за праздничным столом.

0: что внешне кажется успешным, то безнадежно, без креста.
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Радио Пилигрим. Слушайте нас внимательно.
1: Что такое человечность? Это дружелюбное отношение к окружающим. Это умение понять и почувствовать другого человека. Это готовность оказать помощь каждому, кто в ней нуждается. Это любовь и всепрощение. Человечность – то самое качество, которое делает личность достойной уважения. Человечные люди наделены редким даром видеть все самое светлое и прекрасное, отвлекаясь от худшего. Они обладают внутренней свободой, так как умеют справляться с негативными эмоциями. Человечность дает надежду на достойное будущее и помогает обрести спокойствие. Быть человечным не так уж и просто. Есть профессии, в которых это качество выходит на первый план. Это врачи, спасатели и учителя. Человечность играет огромную роль в семейных и межличностных отношениях. Чем большую гуманность проявляет человек, тем сильнее к нему тянутся люди. А что такое родительская забота, любовь между супругами, как не проявление человечности? Но был ли Христос гуманистом? Или, точнее сказать, был ли Христос человечным? Безусловно, не было на земле никого, кто был бы человечнее самого Христа. Он исцелял людей, освобождал от бремени грехов или отверженности, ни в чем не упрекая, кормил тысячи голодных, шел к жаждущим. Он призывал к праведности и любви к ближнему, при этом мы практически не видим угроз с его стороны для непослушных, только сожаление. Никто так не понимает человека, как его Творец и Создатель. А потому Христос и служит человечеству спасением и милосердием, то есть тем, что людям больше всего и нужно. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Слышь, чурит он свои глазки, для него это жизнь, бесконечная сказка.
1: Из коллекции вечных хитов.

во сне слышу мамин голос тихий. В том старом доме на краю села слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

0: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Ответы на вопросы. Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. 2 Коринфянам, 3 глава, 2-3 стих. Письма и сегодня актуальны. В век информационного бума большинство людей имеют помимо железного ящика с прорезью на калитке или под цифрой квартиры еще и электронную почту, а еще телефон с СМС и личку где-нибудь ВКонтакте. Туда приходят письма и сообщения. Иногда много писем. Мне нравится картина, которую можно было увидеть добрые 30 лет назад, когда уважаемый всеми работник почты стучал к вам в дом и, называя ваше имя, сообщал о письме. Само по себе такое событие было достойно бросания всяких дел. А главный вопрос, что звучал при этом у счастливого получателя – от кого? Этот наиважнейший вопрос предварял и готовил внутри остальные вопросы, на которые могло ответить письмо. И чем более желательно было имя отправителя, чем больше вопросов было к нему, тем ценнее казался конверт из бумаги, тем чаще перечитывался и бережно хранился он в ящиках, коробках или у сердца. Думая об этом, сочувствую, какую привилегию отняли у сегодняшних почтальонов. Сегодня, заглядывая в несколько своих электронных почтовых ящиков, я прежде всего смотрю на имена отправителей и удаляю многие письма, потому что знаю, они не ответят на мои вопросы. Может, они полны разной информации. Некоторые предлагают заработать миллион, другие расскажут, что и где можно дешево купить, посмотреть, заказать. Но мне не интересно. Имя отправителя мне не по душе. Те же письма, что ценны для меня, храню, а ценны они своими ответами. Мы, а точнее каждый из нас, кто называет себя христианином, как и 2000 лет назад, являемся письмами. Написаны эти письма Духом Божиим, и на них стоит имя Иисуса Христа. Осознаем мы это или нет, в нас есть ответы, что нужны этому миру. Но не будем забывать, самое ценное, что есть у письма, это имя отправителя. Оно как шифр. В свете его вы будете прочитаны. Есть христиане, что скрывают, от кого они. Они непонятны, ждут, что весь мир догадается и, наконец, прочтет их тайный смысл. Не будем такими, не надо. Это желание прославить себя. Представьте себе, что вы на большой встрече.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Бог на страшном суде не спросит человека о национальности, образовании или карьере, но задаст вопрос о том, помог ли этот человек нуждающимся, сказал патриарх Московский Всеруси Кирилл. Когда закончится наша жизнь и предстанем пред Богом на страшном суде, Он никого никогда не спросит, ты какой национальности, или какое у тебя образование, или как ты карьеру-то сделал на земле, начальником был, ах ты, не был начальником. Подобного ничего от Господа мы не услышим. Он спросит нас, ты голодному помог, ты несчастного поддержал, ты разделил свою жизнь, свои какие-то ресурсы с теми, кто в этом нуждается, сказал патриарх Кирилл в проповеди после освящения храма святителя Николы Тульского в Казани. Отрицательный ответ на подобный вопрос, как отметил патриарх, закроет перед человеком врата рая. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе связал движение квадроберов с неоязыческой склонностью к символике животного мира. Мы знаем симпатии, которые, к сожалению, адепты этого учения неоязычества испытывают к миру зверей. То, что связано с движением квадроберов, например, ассоциация себя самих с животными, всевозможные тотемные звери, которых люди наносят в виде татуировок, популяризируют и утверждают совершенно ложно и необоснованно, что мир природы, в котором нет Бога как личности, якобы является для человека естественным, притягательным и гармоничным, сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Итогом этого процесса он назвал фрагментацию общества и дегуманизацию человека. Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, Американское общество евангелизации детей. Ранее Генпрокуратура признала ОЕД нежелательной в РФ. Child Evangelism Fellowship – международная евангельская организация, основанная в США в 1937 году. На протяжении десятилетий она занимается христианским просвещением детей, проводит библейские занятия, организует детские клубы, лагеря и обучает волонтеров для работы с детьми. Одним из наиболее известных направлений ее деятельности являются библейские кружки, которые проводятся при школах и в других местах, где это разрешено законодательством разных стран. В Великобритании опубликованы новые рекомендации, которые помогут церквям использовать искусственный интеллект ответственно и с учетом христианских ценностей. Авторы отмечают, что такие инструменты, как ChatGPT, Gemini, Copilot, уже незаметно становятся частью жизни многих церквей. Их используют при подготовке проповедей, в административной работе, для перевода текстов, исследований и создания различных материалов. Однако во многих общинах до сих пор нет четких правил использования подобных технологий. Новые рекомендации под названием «Рекомендации по использованию ИИ в христианском служении» помогают церковным лидерам оценить не только преимущества, но и возможные риски искусственного интеллекта. В документе также предлагается пример заявления, которое каждая церковь может адаптировать под свои нужды. ИИ может стать полезным инструментом для служения, а может превратить его в фастфуд, сказано в рекомендациях. Круизный лайнер с геями не пустили в Турцию и Египет, на лайнере их было почти 2000 человек. Судно вышло из Афин, должно было пройти турецкие города Кушадасы и Стамбул, затем проследовать до Хорватии и завершить путешествие в Венеции. Лайнеру, однако, запретили швартоваться в порту Кушадасы местные власти. Пресс-служба администрации провинции Айдын, где находится порт, сообщила в соцсети, что на борту судна находятся люди, известные своим поведением, не соответствующим структуре нашего общества и нашим моральным ценностям. В сообщении также говорится, что в соцсетях вспыхнуло недовольство среди жителей региона из-за прибытия лайнера. В связи с этим организаторы тура исключили Кушадасы из маршрута и вместо него добавили египетский город Александрия. Однако портовые власти Египта также приказали лайнеру развернуться. В итоге извращенцы поплыли в Черногорию, Хорватию и Венецию. Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 22 июля. «Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы, а в армянском переводе суды, будете соблюдать и выполнять». Книга пророка Иезекииля, 36 глава, 27 стих. Здесь опять говорится о Святом Духе в нас. Мы крещены Духом Святым, и мы молимся на иных языках, потому что Слово Божье говорит, что мы не знаем необходимое нам, но Дух Святой воздыханиями неизреченными ходатайствует за каждого из нас перед Богом. Однако тут есть еще кое-что. Ходите в заповедях и соблюдайте уставы. Святой Дух послан напоминать нам заповеди Божьи, чтобы жить согласно им и помнить суды Божьи. Мы живем в последние времена и знаем, что придут на мир Божьи суды, о которых мы должны помнить, а также напоминать людям о них. Возлюбленные, если Дух Святой обличает нас, то давайте будем меняться. Каждый крещенный Святым Духом человек прекрасно знает, что такое внутреннее обличение и что означает Божий суд. Прошу вас, не относитесь пренебрежительно к Святому Духу, живущему в нас, и если Он обличает, смиритесь. Пусть грех не ценится выше Святого Духа. Позвольте Святому Духу вести к приготовленной Богом для нас вечной жизни. Будем помнить о всех заповедях и законах, о грядущих судах, потому что Дух Святой пришел напомнить и помочь исполнить их. Да благословит вас Господь. Амен.
1: Радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Где-то будет мир, а где-то тревога. Жить, ненавидеть или любить. Сердцу дать прощение и с Богом жить.

Нико, если бы мы поняли, если бы мы поняли, если бы мы поняли, ну как бы было здорово, если бы были добрыми.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 21. Начальнику хора. При появлении зари. Псалом Давида. Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святой, живешь среди славословия Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головой, он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты, Бог мой, не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет». Множество тельцов обступили меня, тучные, васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильпнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне. Избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня. Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите Его. Все семя Иакова, прославь Его». Да благоговеет пред ним все семя Израиля, ибо он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей воззвал к нему. А тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои пред боящимися его. Да едят бедные и насыщаются, да восхвалят Господа ищущие его, да живут сердца ваши вовеки, вспомнят, и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою и все племена язычников, ибо Господне есть царство, и Он – владыка над народами. Будут есть и поклоняться все тучные земли, преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие хранить жизни своей. Потомство мое будет служить Ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь. Глава 21. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифанию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите Джере Сионовой, се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне под еремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус, привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Осана, сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осана в высших!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили «Кто сей?» Народ же говорил «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского!» И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, говорил им, написано, «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Хоссана сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: «Как это? Тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но и если и горе сей скажете: поднимись и вернись в море, будет, и все, что не попросите в молитве с верою, получите». И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?» Они же рассуждали между собой: «Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему, а если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какой властью это делаю. А как вам кажется? У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним сына своего, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во время на свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах ваших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, услышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 25. 25 лет воцарился Амасия, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иегоадань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца. Когда утвердилось за ним царство, тогда он умертвил рабов своих, убивших царя отца его. Но детей их не умертвил, так как написано в законе в книге Моисеевой, где заповедал Господь, говоря: «Не должны быть умерщвляемы отцы за детей, и дети не должны быть умерщвляемы за отцов, но каждый за свое преступление должен умереть. И собрал Амасия иудеев и поставил их по поколениям под власть тысячи начальников и станачальников, всех иудеев и вениаминян, и пересчитал их от 20 лет и выше, и нашел их 300 тысяч человек отборных, ходящих на войну, держащих копье и щит. И еще нанял из израильтян 100 тысяч храбрых воинов за 100 талантов серебра. Но человек Божий пришел к нему и сказал: «Царь, пусть не идет с тобой войско израильское, потому что нет Господа с израильтянами, со всеми сынами Ефрема. Но иди ты один, делай дело мужественно, подвязайся на войне, иначе повергнет тебя Бог пред лицом врага, ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть». И сказал Амасия человеку Божию: «Что же делать со 100 талантами, которые я отдал войску израильскому?» И сказал человек Божий: «Может Господь дать тебе более сего». И отделил их Амасия, войско, пришедшее к нему из земли Ефремовой, чтобы они шли в свое место. И возгорелся сильно гнев их на Иудею, и они пошли назад в свое место в пылу гнева. А Амасия отважился и повел народ свой, и пошел на долину соляную, и побил сынов Сеира 10 тысяч. И 10 тысяч живых взяли сыны Иудины в плен, и привели их на вершину скалы, и не сринули их с вершины скалы, и все они разбились совершенно. Войско же, которое Амасия отослал обратно, чтобы оно не ходило с ним на войну, рассыпалось по городам Иудеи от Самарии до Веферона и перебило в них 3 тысячи и награбило множество добычи. Амасия, придя после поражения идумеян, принес богов сынов Сеира и поставил их у себя богами, и пред ними кланялся и им кадил. И воспылал гнев Господа на Амасию, и послал он к нему пророка, и тот сказал ему: «Зачем ты прибегаешь к богам народа сего, которые не избавили народа своего от руки твоей?» Когда он говорил ему, царь отвечал: «Разве советникам царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя». И перестал пророк, сказав: «Знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего». И посоветовался Амасия, царь иудейский, и послал Киасу, сыну Иахаза, сыну Иуева, царю израильскому, сказать: «Выходи, повидаемся лично». И послал Иас, царь израильский, к Амасии, царю иудейскому, сказать: «Терн, который на Ливане, послал кедру, который на Ливане же, сказать: отдай дочь свою в жену сыну моему. Но пришли звери дикие, которые на Ливане, и истоптали этот терн. Ты говоришь: вот я побил идумеян, и вознеслось сердце твое до тщеславия. Сиди лучше у себя дома. К чему тебе затевать опасное дело? Падешь ты, иудея с тобою». Но не послушался Амасия, так как от Бога было это, дабы предать их в руку Иаса за то, что стали прибегать к богам идумейским. И выступил Иас, царь израильский, и увиделись лично он и Амасия, царь иудейский, в Вефсамисе иудейском, и были разбиты иудеи израильтянами, и разбежались каждый в шатер свой. И Амасию, царя иудейского, сына Иаса, сына Иоахазова, захватил Иоас, царь израильский, в Вефсамисе, и привел его в Иерусалим, и разрушил стену иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот угольных на 400 локтей». И взял все золото и серебро, и все сосуды, находившиеся в доме Божием у Авет-Эдома, и сокровища дома царского, и заложников, и возвратился в Самарию. И жил Амасия, сын Иоасов, царь иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахазова, царя израильского, 15 лет. Прочие дела Амасии, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. И после того времени, как Амасия отступил от Господа, составили против него заговор в Иерусалиме, и он убежал в Лахис, и послали за ним в Лахис и умертвили его там, и привезли его на конях, и похоронили его с отцами его в городе Иудином. Глава 26. И взял весь народ иудейский Озию, которому было 16 лет, и поставили его царем на место отца его Амасии. Он обстроил Елав и возвратил его Иудеи после того, как почил царь с отцами своими. 16 лет был Озия, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иехолия из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Амасия, отец его. И прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. И он вышел и сразился с филистимлянами, и разрушил стены Гефа и стены и Авнеи, и стены Азота, и построил города в области Азотской и у филистимлян. И помогал ему Бог против филистимлян и против аравитян, живущих в Гурвале, и против меунитян. И давали аммонитяне дань Озии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен. И построил Озия башни в Иерусалиме, над воротами угольными, и над воротами долины, и на углу, и укрепил их». И построил башни в пустыне, и иссек много водоемов, потому что имел много скота, и на низменности, и на равнине, и земледельцев, и садовников на горах и на кормиле, ибо он любил земледелие. Было у Озии и войско, выходившее на войну отрядами по счету в списке их, составленном рукою Иеила, писца, и Моасеи, надзирателя, под предводительством Ханании, одного из главных сановников царских. Все число глав поколений из храбрых воинов было 2600. И под рукою их военной силы 307 500, вступавших в сражение с воинским мужеством на помощь царю против неприятеля. И заготовил для них Озия для всего войска щиты и копья, и шлемы, и латы, и луки, и прочные камни. И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных. И воспротивились Озии царю, и сказали ему: «Не тебе, Озия, кадить Господу, это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь Господа». И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его пред лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария первосвященник и все священники, и вот у него проказа на челе его. И понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господне. А Иофам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли. Прочие деяния Озии, первые и последние, описал Исаия, сын Амоса, пророк. И почил Озия с отцами своими, и похоронили его с отцами на поле царских гробниц, ибо говорили: «Он прокаженный». И воцарился Иоафам, сын его, вместо него.

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: Вы слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро на радио Пилигрим. Приветствуем вас, друзья.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня у нас среда, июль в самом разгаре.
2: Да, июль и разные погожие дни. В общем-то, жарко. Время такое во всех смыслах. Вот, друзья, и поэтому в подобное время хорошо, знаете, держаться за что-то основательное в своей жизни, за что-то прочное, за что-то надежное. И это наши взаимоотношения. Мне кажется, где бы мы ни были, в какую ситуацию бы мы не попадали, хорошо, если мы не одни, если мы можем идти с кем-то, если мы можем кому-то обращаться, если мы можем на кого-то полагаться, если мы можем даже просто с кем-то пообщаться. Вот это, наверное, очень сильная зависимость человека от кого-то еще. Мы, с одной стороны, такие независимые как бы, но оставь нас действительно в независимости нашей одних, и мы сразу станем сильно одинокими. И это одиночество, оно проглотит нашу независимость, и от нее ничего не останется.
3: Да, и просто бывает так, что человек как раз-таки пытается общаться с людьми, и очень много хочет общаться с людьми, потому что в этом находит для себя какое-то утешение.
2: Конечно.
3: Но правда в том, что сколько бы ты ни общался с людьми, это все равно тебя полностью и полноценно не насытит. И люди от тебя могут устать. И общение бывает раз и прекращается. То есть уповать на общение с людьми мы точно не можем полноценно.
2: Да. То есть человек ищет источник для себя вот такого общения, которое постоянно с ним. И потому очень популярны вот все эти гаджеты. Ведь, обратите внимание, каждый из них мы используем для общения. Начиная вот с обычных телефонов, которые стояли у нас в домах, а еще до этого, давайте вспомним, когда-то изобретен был телеграф, потом и телефонная связь, и радио было изобретено, и телевидение. Все это были не только инструменты пропаганды, как вот сегодня говорят. Это прежде всего инструменты общения. Человек, оставаясь дома один, мог включить телевизор или радиоприемник. И он, ведь его включал не для того, чтобы, напитаться
3: новой информацией
2: или новой пропагандой, а для того, чтобы иметь общение с теми людьми, пусть это в некотором смысле псевдообщение, но тем не менее, с героями фильмов, с ведущими передач.
3: Возможно, сегодня кто-то включил нашу передачу с целью иметь такое вот общение.
2: Общение с нами, друзья, мы очень рады этому общению, и, собственно, наверное, это одна из главных задач наших эфиров – это предоставить подобное общение. Человек общается. И, конечно, когда стали появляться мобильные гаджеты, это и телефоны, и пейджеры, вот тоже такая штука была. И человек общается, стал больше общаться. И сегодня современные технологии связи, ведь это огромные возможности для общения, целая куча разных мессенджеров, всевозможные приложения, игровые в том числе, где человек общается, и если в какой-нибудь игре нет возможности для общения, то она становится неинтересной многим пользователям. И вот такой парадокс. Вот мы независимые, но насколько мы зависимы? Насколько мы зависимы друг от друга? Насколько мы зависимы от того, чтобы с нами рядом кто-то был? Чтобы это общение было, чтобы эта линия общения была. Причем, обратите внимание, Ведь общаться – это не значит все время говорить. А когда мы рядом с близкими людьми или с хорошими друзьями, мы можем даже и не говорить.
3: Молчать?
2: Мы можем просто помолчать. Как в той песенке поется, с другом можно даже помолчать.
3: А можно говорить глазами?
2: Ну, это уже какие-то такие более тесные отношения.
3: Кто-то ссорится глазами, я слышала.
2: Ну, это тоже элементы общения. Видите, общение, отношения, здесь же выстраиваются сразу отношения. В общении выстраиваются отношения. Мы нужны друг другу для отношений. Мы себя находим только тогда, когда с кем-то себя соотносим. И если это теплые отношения, да, то, конечно, здесь для нас больше радости. Но я скажу, даже поругаться с кем-то порой человеку нужно. Вот как бы здесь ни крути. Я понимаю, что не для того, чтобы там, создать серьезную проблему, а просто выпустить пар. И люди иногда ругаются. Но это тоже часть отношений, часть общения. Так вот бывает. И мы ценим эти отношения. Настоящее отношение, настоящее общение, оно продолжается годами. Причем для него, наверное, не важно, какой обмен информацией происходит или какой информацией происходит обмен. Да? Для него важно само состояние. Для него важно, что вот этот канал связи открыт, и в этот канал связи ты можешь погрузить все свои переживания, все свои тревоги, все свои, как бы это сказать, ну, интересы, да, или же сомнения, мысли, любопытство свое ты можешь туда погрузить. Ты можешь туда погрузить и где-то свое недовольство. Это тоже очень важный элемент. Если кто-то смотрел фильм, когда человек остался один вот на необитаемом острове, и он разговаривал там с мячом, с футбольным мячом, и вот для него это было общение.
3: А как вы считаете, разговор сам с собой необходим человеку?
2: А человек неизбежно будет разговаривать сам с собой. Он строит отношения в себе тогда. Да, то есть, вот вы помните в этом самом фильме, да, «Властелин колец», там, герой, который Горлум, а он же был одинокий, совершенно одинокий. В это одиночество его вогнало как раз кольцо, которое он забрал у брата своего или у друга своего, уж точно не помню. И вот в этом одиночестве он разговаривал сам с собой, он разделился сам в себе. Вот это раздвоение личности, оно ведь происходит очень часто, если человек остается сам собой. Быть целостным нелегко, когда рядом с тобой нет других людей. А мы-то как раз и ощущаем себя более целостными рядом с другими. Может быть, много людей, такое пересыщенное общение.
3: Тоже не полезно.
2: Не полезно, да. Оно перегружает нашу нервную систему и просто засоряет голову информацией. Но какие-то несколько человек, они нам всегда нужны. И вот здесь давайте мы плавно перейдем к
3: молитве.
2: Да, взаимоотношениям с Богом. Смотрите, ведь Бог тоже предлагает человеку отношения. Он предлагает человеку общение. Угу. Общение есть часть взаимоотношений. Обязательно. Общение будет во взаимоотношениях. Наверное, это главный элемент отношений, общения, потому что ну, как можно построить отношения без общения? Я даже себе не представляю. Это как? Ну, никак, да?
3: Ну, да.
2: Это, наверное, взаимоотношения. Да даже когда ты товар заказываешь на маркетплейсе, там тоже есть общение. Там есть чьи-то отзывы там, и так далее. Курьер приходит, там, приносит тебе пакет с товарами, и все равно там происходит некое общение. Разве что он будет оставлять их у тебя под дверью. Но и то это вот какая-то незримая линия. Поэтому в отношениях общение всегда есть. И Бог нам предлагает общение с Ним. Он предлагает нам с Ним отношения.
3: Но порой для людей, мне кажется, там, не выросших в церкви, не слышавших такие слова, как общение с Богом. Все же молитва воспринимается, вот именно, например, вот молитва слов, да, читаем о защите, там, ну, кто читает, например, молитва слов. То есть люди просто, например, просят у Бога защиты, как бы, как будто бы в одном направлении идет общение, да, а не взаимное.
2: Ну, вот здесь, так, вот здесь как раз и происходит основная проблема, потеря вот этого контакта, да, то есть Бог нам предлагает общение на самом высоком уровне, на таком, которое даже немыслимо для современных средств связи, да, то есть в духе мы можем общаться с Богом, но мы общаемся с Богом телеграммами. Вот мы, как бы, вот представьте себе человека, который отложил сегодня свой смартфон современный и пошел на почту и говорит: я хочу телеграмму отправить. Или открытку. Ну, открытка как-то еще даже более-менее понятна. Она раскрашенная, она сувенирная. Ну, телеграм.
3: Угу. И там три слова, да?
2: И там какие-нибудь три слова. Или там, ну, я не знаю, как вышли денег там. У меня все хорошо, там, какие еще телеграммы.
3: Потому что за каждое слово платить надо.
2: За каждое слово платить, да. И вот ему кажется, что это надежно. Почему? Потому что сидит вот этот человек, он вбивает эти слова, и все, телеграмма пошла, ее доставят прям вот до дома. Это кажется надежным. Если доставили, то хорошо. И мы как будто выстраиваем отношения с Богом таким образом. Мы создаем расстояние. А для нас это расстояние удобно. Нам почему-то во взаимоотношениях с Богом удобно пользоваться вот такими ветхими средствами связи. А Бог... Нет, Бог предлагает по-другому. И вот молитва — это есть средство связи. Молитва не может быть сама по себе. Молитва не может быть целью. Нельзя, скажем так, ну, это будет неправильно.
3: Положить ее на полочку, в определенную ячейку. Вот это у меня молитва, да?
2: Вот это у меня молитва, да. Или заниматься ее совершенствованием и развитием. Я развиваю свою молитву. Или я развиваю свою молитвенную жизнь. Понимаете, друзья, вроде слова хорошие, правильные, да, как будто бы, да, я занимаюсь физкультурой. Но и физкультурой люди занимаются не ради физкультуры, да, физкультурой люди занимаются ради здоровья. Опять же, физические упражнения не самоцель, иначе они, ну, становятся какой-то бессмысленностью и даже обузой, просто тягостью. Также и молитва сама по себе. Вот я сделал молитву, смотрите, какая красивая у меня молитва. А к этому пришли фарисеи постепенно. Вот. Они отделили молитву от взаимоотношений с Богом, и друг перед другом хвастались своей молитвой. Они хвастались своими воскрилиями, с украшениями своими, вот этими повязками на голову, на руки. Долго показно молились, да, то есть они демонстрировали свою молитву. Таким образом, они как бы показывали свое благочестие. Вот она, молитва для благочестия. Но Писание никогда не предлагало молитву для благочестия. Писание предлагало всегда молитву нам для служения Богу и для общения с Ним, для взаимоотношений с Богом. Какие они, эти взаимоотношения? С каких позиций они происходили? То есть, то ли это были позиции просителя, то ли это ходатая, то ли это позиция вот человека, который просто с Богом хочет поговорить, открывает Богу тайны сердца своего.
3: Ну и Писание оставляет нам...
2: Исповедь в том числе.
3: Да, Писание нам еще оставляет много как раз-таки вот этих примеров молитв. И как молился Давид, и как молился Иисус. Ну, не то чтобы, можно сказать, образец, но мы можем хотя бы понять, насколько можно близко и открыто говорить с Богом на разные темы. Или даже те же молитвы Иова. Мне кажется, вот как если сравнивать с телеграммой, вы говорили сегодня, да, телеграммы там кто-то отправляет. А Бог нам вот как будто бы на всю жизнь кладезь вот этих писем оставил, и мы, вдохновляясь ими, отвечаем Ему тоже в молитве.
2: Да, ну, видите, все так, если возьмем Христа, Христос ведь, его молитвы, те, что мы видим, да, за исключением той, которая в Евангелии от Иоанна, такой первосвященнической молитве, мы видим, они короткие, но они очень эмоциональны. «Благодарю тебя, Господи, что ты сокрыл это от мудрых, но открыл то младенцам». То есть вот он восхищается, Христос, тем, как вот проникает истина в сердца людей.
3: И какое благоволение, он же там, таково было твое благоволение.
2: Да, да, да, да. Вот эти все молитвы, те, которые мы видим, Христовы молитвы, они вот как некий импульс, они не для того, чтобы их увидели другие. И первосвященническая молитва Христа, она вот как-то запомнилась Иоанну, глубоко запомнилась. Это тоже молитва, в которой он старается ничего не упустить, но ведь и она не такая уж и длинная. А если мы возьмем псалмы Давида, ну, каждая из них выверенная молитва, каждая из них прочувствованная молитва, ведь там не только восхваление, там есть и скорби, и печали, там есть...
3: И злость.
2: И злость там есть, да, там есть заговоры. Вот все это очень похоже на древние заговоры, некоторые из молитв, когда он говорит, да будет вот у этого нечестивца то и другое, и третье. Как бы он желает ему не очень доброго. Нам кажется, что вот как оно не по-христиански. Очень даже по-христиански, в том смысле по-человечески.
3: Искренне.
2: Потому что мы болеем все обидами, огорчениями, нездоровыми отношениями. И Давид здесь, даже когда пишет эти песни, он ведь говорит к сердцу людей. И люди понимают, да, я вот такого соседу своему пожелал, вот, но, или не соседу, врагам своим вот такого пожелал. А кто-то дальше идет, кто-то мыслит о том, что надо доброе в сердце иметь, к Богу приближается, а кто-то, может быть, нет. Но проблема-то заключается в том, что все вот это, весь этот сформированный опыт, он превращается в какой-то шаблон.
3: Угу.
2: И тогда у человека появляется такой достаточно богатый выбор шаблонов, которым можно прибегнуть. Он уже не думает, кто его, когда его составлял, в каких обстоятельствах, что происходило. Он просто понимает, что, наверное, это было сделано людьми, которые там получше нас. Они понимают, что написать, как помолиться Богу. И в такой момент возникает как раз желание воспользоваться этими шаблонами. Но так же, как вы приходите на почту, к примеру, и вам предлагают разный вариант написания. Вот,
3: или залазите в интернет и находите текст, как поздравить человека.
2: Да. Куча открыток всяких разных. И вы думаете, какая из них оригинальнее. А берете эту открытку, отправляете человеку. Но здесь мы используем чужие идеи. И, может быть, это и неплохо, когда мы эти идеи передаем друг другу.
3: Или пропускаем через сердце, может.
2: Пропускаем через сердце, предлагаем друг другу, скажем, например, вот Псалом, вот Давид молился Богу, вот он 90-й, живые помощи, смотри, какие слова, как это вдохновляет. Мы тоже можем так к Богу прибегать, да. А в этом смысле мы берем чей-то пример, чьих-то взаимоотношений с Богом, и этот пример между собой общаем, обсуждаем, мы тоже общаемся, у нас тоже строятся вокруг него отношения. Вот. Но когда мы берем шаблон чьих-то молитв, да, пусть даже праведников, каких-то благочестивых людей, и используем его для себя, думая, что у нас будут такие же взаимоотношения с Богом, как и у них, мы можем ошибаться.
3: Ага, то есть если мы так молимся, мы ни в коем случае не должны думать, что, там, например, я как Давид буду, да? Я тоже буду мужем по сердцу, ну или как бы... Хотя почему? Это же неплохое желание, например, желать этого.
2: Неплохое желание. Наверное, есть некое свойство человеческое, когда мы информацию пропускаем как информацию, не через сердце и не через разум.
3: А другое дело прожить этот текст.
2: А просто мы высылаем некий манифест, да, какому-то другому лицу в какой-то такой смутной надежде, что оно должно обратить внимание на эти слова, потому что уже обращал.
3: Вы, может быть, имеете в виду, что это как волшебные слова, да, которые дают нам вход в какой-то другой мир, ну, условно, да, то есть вот скажи набор этих слов, и будет у тебя все хорошо, то есть не относиться к этому как к набору слов, да. Которые являются...
2: У Бога же общение не с нашими словами, у Бога общение с нами.
3: И с нашим духом, да, получается?
2: В духе нашем, с Духом Святым, да, и... Слова служат для назидания, слова служат для веры, безусловно, слова служат для утверждения, а слова служат для выражения. Конечно же, Христос ожидает от нас услышать слово какое-то конкретное. Вы помните историю, когда Христос шел с учениками, а на улице сидел слепой, и он ведь кричал ему: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня». Вы обратите внимание, вопль слепого, ведь он что в себе содержит? Он в нем крик, в нем боль, и в нем призыв.
3: И он, признание еще Иисуса Бога.
2: Да, вот Иисус, Сын Давидов, он, может быть, боится сказать, что ты Господь, но он признает, что Христос Сын
3: Давидов. И называет его именно вот по имени Иисус, Сын Давидов. Так настолько...
2: Это обращение. Это попытка выстроить какие-то отношения. И Христос сразу реагирует на них. Христос тут же задает ему вопрос: что ты хочешь? Да, вот ты кричишь, что ты хочешь? Уточни, да, твой вопль с чем связан? То есть начинается диалог. И он тогда фразу говорит: «Господи, Господи». Я не знаю, что было в словах Христа вот в этом вопросе, что ты хочешь. В этом вопросе, наверное, вот было как раз слово «Бога». Оно прозвучало как от Бога. Оно
3: там же еще, наверное, взгляд имел значение, интонации, ну и вообще сила вот, даже, с которой
2: вот смотрите,
3: произносится.
2: Смотрите, видите как? Мы понимаем, что в общении все эти элементы играют огромную роль. И взгляд, и мы этот божественный взгляд ощущаем на себе. И интонации, да, мы чувствуем эти интонации, безусловно. И атмосферу вокруг, мы ведь ее тоже начинаем понимать. Вот здесь как раз наш дух человеческий, он очень хорошо все это понимает и чувствует. И слепой понял, он не видит. Он не видит его глаз. Но он чувствует, и он слышит вот этот голос Божий для себя. Кто этот человек, как он выглядит, для него это недоступно. Но почувствовать его, для него это доступно. И он понимает вот божественное присутствие здесь. И он говорит: «Господи, чтобы мне прозреть». Все, отбрасывается в сторону все остальное. И Христос говорит: «Прозри». Короткий разговор. Вы обратите внимание, очень короткий разговор у Христа со многими людьми. Один из самых длинных, наверное, вообще был с самарянкой. Угу. Вот там прям какой-то длинный был разговор, диалог. Но это ведь тоже было и общение, и в этом общении были отношения, были предложения. Вот, обратите внимание, в отношениях всегда есть предложения. То есть мы не просто говорим о чем-то.
3: Мы можем что-то предложить?
2: Мы можем что-то предложить. Я заметил, тот человек тебе настоящий друг, с тем человеком у тебя настоящие отношения, который что-то готов тебе предложить. Вот ты ему рассказываешь свои какие-то переживания, свою какую-то историю, беспокойство. И он тоже сидит с тобой и сопереживает, и думает, и говорит: «Слушай, а вот, ну, давай сделаем вот так, да? Или, а может быть, тебе нужна вот такая-такая помощь? Хочешь, я с тобой съезжу там куда-нибудь? Или, может быть, тебе занять денег? Или, может, тебе просто помочь? Или вот какой-то такой вот хороший, добрый совет с определенной помощью». Он как раз говорит о доброте отношений. А когда же ты человеку рассказываешь свою историю или свои переживания, а он не готов тебе ничего предложить, это значит, что ваши отношения на очень низком уровне, да, то есть ваши отношения на уровне «здравствуй, как дела, пока». ну, в общем-то, в котором как дела не имеют значения. Лучше сказать нормально, да, там, все ровно. Все, чтобы человек как бы не задавал лишних вопросов, потому что он их задаст, но не для того, чтобы тебе что-то предложить, да, для того, чтобы, может быть, потом тебя обсудить.
3: Угу.
2: Вот.
3: Ну, или, да, вообще это чувствуется, когда ты вот высказываешь все, что, ну, там можешь рассказать, поделиться чем-то. Я понимаю, что человек тебя как будто не понимает. Ну, он послушал тебя или вообще на другую тему отвлекся там. Ну, то есть как будто бы ты тут ему ничего и не говорил только что. И в следующий раз, конечно, ты подумаешь, а стоит ли делиться с таким человеком, который не способен даже просто услышать тебя? Да. Как-то, да. Ну, обычную эмпатию, да, как это называется, проявить.
2: Ну, эмпатия — это сопереживание. Но и это тоже хорошо, и это нам нужно, нам это важно. Но предложение всегда говорит об отношении, о глубоких отношениях. Ну, и причем даже любовные отношения, они ведь заканчиваются предложением.
3: Угу.
2: Руки и сердце, да, вот он, человек предлагает девушке руку и сердце. И когда мы имеем общение с Богом, ведь там тоже звучит предложение. «Жизнь и смерть предложил я тебе». Представьте, какого уровня предложения там звучат. «Жизнь и смерть предложил тебе». Ты приходишь к Богу с каким-то вопросом. Например, «Господи, дай мне». А Бог тебе говорит: «А я тебе предлагаю оставить свой путь греховный, оставить зависть, оставить конфликт, оставить вражду, оставить твои, как бы это сказать, амбиции, а возьми у меня иго мое на себя, возьми бремя мое на себя, возьми крест мой, да, или крест свой, как уж можно здесь, кто как может понять, возьми, понеси на себе, грех свой оставь, а мне что предложи, совесть свою предложи. Ведь мы, когда крестимся, да, мы Богу предлагаем добрую совесть, предлагаем Богу. То есть вот оно, пошли отношения, в которых есть предложение.
3: Друзья, я предлагаю послушать новости.
2: Давайте.
1: Бог на страшном суде не спросит человека о национальности, образовании или карьере, но задаст вопрос о том, помог ли этот человек нуждающимся, сказал патриарх Московский в Сервусе Кирилл. Когда закончится наша жизнь и предстанем пред Богом на страшном суде, Он никого никогда не спросит, ты какой национальности, или какое у тебя образование, или как ты карьеру-то сделал на земле, начальником был, ах ты, не был начальником. Подобного ничего от Господа мы не услышим. Он спросит нас: ты голодному помог, ты несчастного поддержал, ты разделил свою жизнь, свои какие-то ресурсы с теми, кто в этом нуждается, сказал патриарх Кирилл в проповеди после освящения храма святителя Николая Тульского в Казани. Отрицательный ответ на подобный вопрос, как отметил патриарх, закроет перед человеком врата рая. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе связал движение квадроберов с неоязыческой склонностью к символике животного мира. «Мы знаем симпатии, которые, к сожалению, адепты этого учения неоязычества испытывают к миру зверей. То, что связано с движением квадроберов, например, ассоциация себя самих с животными, всевозможные тотемные звери, которых люди наносят в виде татуировок, популяризируют и утверждают совершенно ложно и необоснованно, что мир природы, в котором нет Бога как личности, якобы является для человека естественным, притягательным и гармоничным», сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Итогом этого процесса он назвал фрагментацию общества и дегуманизацию человека. Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, Американское общество евангелизации детей. Ранее Генпрокуратура признала ОЕД нежелательной в РФ. Child Evangelism Fellowship, международная евангельская организация, основанная в США в 1937 году. На протяжении десятилетий она занимается христианским просвещением детей, проводит библейские занятия, организует детские клубы, лагеря и обучает волонтеров для работы с детьми. Одним из наиболее известных направлений ее деятельности являются библейские кружки, которые проводятся при школах и в других местах, где это разрешено законодательством разных стран. В Великобритании опубликованы новые рекомендации, которые помогут церквям использовать искусственный интеллект ответственно и с учетом христианских ценностей. Авторы отмечают, что такие инструменты, как ChatGPT, Gemini, Copilot, уже незаметно становятся частью жизни многих церквей. Их используют при подготовке проповедей, в административной работе, для перевода текстов, исследований и создания различных материалов. Однако во многих общинах до сих пор нет четких правил использования подобных технологий. Новые рекомендации под названием «Рекомендации по использованию ИИ в христианском служении» помогают церковным лидерам оценить не только преимущества, но и возможные риски искусственного интеллекта. В документе также предлагается пример заявления, которое каждая церковь может адаптировать под свои нужды. ИИ может стать полезным инструментом для служения, а может превратить его в фастфуд, сказано в рекомендациях. Круизный лайнер с геями не пустили в Турцию и Египет. На лайнере их было почти 2000 человек. Судно вышло из Афин, должно было пройти турецкие города Кушадасы и Стамбул, затем проследовать до Хорватии и завершить путешествие в Венеции. Лайнеру, однако, запретили швартоваться в порту Кушадасы местной власти. Пресс-служба администрации провинции Айдын, где находится порт, сообщила в соцсети, что на борту судна находятся люди, известные своим поведением, не соответствующим структуре нашего общества и нашим моральным ценностям. В сообщении также говорится, что в соцсетях вспыхнуло недовольство среди жителей региона из-за прибытия лайнера. В связи с этим организаторы тура исключили Кушадасы из маршрута и вместо него добавили египетский город Александрия. Однако портовые власти Египта также приказали лайнеру развернуться. В итоге извращенцы поплыли в Черногорию, Хорватию и Венецию. Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Ну что ж, друзья, продолжаем наш разговор. В студии Юрий Кривонос и Даша Еремина. Говорим мы о молитве как об общении. А мы сейчас здесь с вами касались многих элементов общения, вот настоящего общения, и понимаем, что в нем нет шаблонности. Хотя шаблон достаточно серьезный, мы встречаем в молитве Господней, молитве «Отче наш», да, где Христос дает ученикам образец молитвы. Они ведь просят его, как научи нас молиться. И Христос дает им шаблон. Но я не думаю, что они все время молились именно этой молитвой. Да и так и было. Мы видим в книге «Деяний апостолов», они молятся, но там не молитва «Отче наш», там другая молитва. Там конкретная молитва, когда гонения на церковь происходили. Потом, когда идет молитва о апостолах, когда молитва благословений, мы видим это живые молитвы, которые в каждой ситуации, вот они свои. Молитва «Отче наш», она в некотором смысле ориентир. Ориентир, в котором расставлены точки.
3: Как будто бы принципы вообще христианства, отношений с Богом в этой молитве представлены.
2: Да, отношения. Ведь, обратите внимание, там ведь общение «Отче наш». Сущий на небесах.
3: Признание Отцом.
2: Отче наш. Да, это ведь говорит о близости, о близких отношениях. Отче наш, сущий на небесах. Ты на небесах, но ты наш. И ты наш Отец. Да святится имя Твое. Да, то есть вот оно, благоговение выражается.
3: Перед именем Божьим.
2: Мы выражаем наши отношения, наше вот оно такое пред Тобой. Да придет Царствие Твое, то есть, Господи, ну, мы Его ожидаем, мы смотрим в будущее, оно связано с Тобой, Боже. да будет воля твоя и на земле, как и на небе, да, то есть вот оно. Мы ведь, смотрите здесь, что сразу раскрываем. И наше отношение к Богу, и наше отношение к Его царству, к Его планам, и наше отношение к Его поручениям. То есть мы, наши отношения с Богом выстроены полноценно. А потом хлеб наш насущный, дай нам на каждый день. То есть мы ожидаем от Него хлеб наш насущный и ожидаем от Него прощения грехов.
3: Признаем Его заботу и о наших таких признаем, обычных делах, да, физических.
2: Да, конечно. Телесных. И мы же, да, понимаем, что в этих наших взаимоотношениях с Ним, личных взаимоотношениях с Ним, невозможно без присутствия третьих лиц. А кто эти третьи лица? Те должники, которым и мы прощаем.
3: Обидчики
2: как
3: наши.
2: И мы прощаем должникам нашим. Вот они всегда, вот эти люди, которые нас окружают, наши близкие, родные, которых мы любим, которые нам дороги, или наоборот, которые доставляют нам много проблем, они становятся частью наших взаимоотношений с Богом. Это удивительно, но у меня моих исключительно, эксклюзивно личных отношений с Богом не бывает. В них всегда будет кто-то третий. А в них будет какой-нибудь человек, которому я должен засвидетельствовать, или, может быть, это люди. В них будет поручение Бога нести мне вот свет истины куда-то, может быть, очень даже далеко. В них, в общем-то, в этих божественных поручениях, в этом божественном руководстве всегда будут вовлечены третьи люди. Потому что Христос говорит: «Я создам церковь мою, я создам церковь мою. Врата ада ее не одолеют». Я создам не просто как бы эксклюзивное отношение с каждым из вас, да? Я создам церковь мою. И наши взаимоотношения с Богом, они всегда, наверное, включают в себя взаимоотношения со всеми теми людьми, с которыми мы так или иначе взаимодействуем. Мы не можем отложить нашу ссору с кем-то, да, Господи, но это не про Тебя, да, Господи, поэтому я вот об этом Тебе не говорю, я говорю Тебе вот о моей семье, да. А Бог вникает и в это. Бог вникает во все, что есть в сердце нашем, во всех, кто есть в сердце нашем, Бог вникает. То есть, когда мы строим наши взаимоотношения с Богом, в молитве в том числе, да, мы неизбежно туда приводим других. Угу. Мы не можем не привести. И вот этот наш коллективный диалог, да, вот эти люди, которые кто-то нас обидели, а кто-то, может быть, за кого-то мы хотим благодарить, они тоже стоят перед Богом в этот момент. И Он видит там, где они есть, здесь и сейчас. И нам предлагается простить им, или мы благодарим за них, да, Бога. То есть Бог может даже задать вопрос. Вот этот человек, вот видишь, он тебе послужил. Ты сомневался в нем, а он послужил. Я тоже с ним разговариваю, с ним общаюсь. И в наших сердцах что-то меняется. Поэтому молитва «Отче наш», она вот в этом смысле очень даже демонстративна. Она должна показать нам пример, не просто дать нам некий шаблон, да, который мы взяли, как это грубое слово, простите, молодежные скопипастили, да, и отправили туда на небо. Ну, то есть скопировали, вставили, отправили. Угу. Копипаст.
3: Копи-копи-паста.
2: Копи-копи-паста, да-да. Вот, и так не получается. Так не получается. Любой преподаватель, который читает работу студента и видит, что она составлена...
3: Скопи-пастина.
2: Да, это, конечно, ну, как-то унижает преподавателя прежде всего. Но неужели ты думаешь, что я так глуп? У меня тоже, как у преподавателя, была... такая ситуация, когда один студент, ну, я читаю его работу, ну да, составил он ее красиво, но скопипастил так грубо. Угу. Причем я просил сделать по своему шаблону. Я дал им всем шаблон, и сделать по своему шаблону. То есть это было такое задание. Он сделал не по шаблону, он сделал по-своему, и там было очень много таких вот грубых, неправильно сделанных вставок. Ну, я ему понизил оценку, он огорчился.
3: Конечно.
2: Он огорчился, потому что он постарался, он старался. Но вот, друзья, и здесь мы должны одну такую вещь уловить. Мы можем быть очень старательны в
3: своих молитвах.
2: В чужих молитвах.
3: Чужих?
2: Да, мы можем быть очень старательны в том, чтобы воспроизводить не свое.
3: Угу. Думая, что мы этим заслуживаем какое-то благоволение.
2: Да, потом нас интересует оценка. Нас интересует оценка.
3: Посмотри, какой я молодец. Я вот правильными молитвами молюсь.
2: Почему у меня не пять? Да?

0: прошениями, мытарь пришел за милостью. Милость всегда учитывает, всегда это отношение, всегда это проникновение в нужду одного кого-то. Да вот здесь мытарь просит у Бога. Фарисей хвастается, но благодарит, но тоже благодарит, тоже говорит о каких-то отношениях. Но сравнивая себя с мытарем, он почему-то вот, ну, о себе в высоком смысле.
1: Высокого мнения.
0: Да, а о мытаре низкого. И его молитва, как Христос говорит, не так угодно Богу. Ушел менее оправданный фарисей.
1: Это вот то самое сравнение себя с другими. Помните, мы говорили, неотъемлемая часть гордости, когда гордость кого-то обязательно находит, кто ниже, да. Ниже себя, ну и да, кого-то ставит.
0: Вы обратите внимание, да, гордость, ведь она тоже строит отношения. Для гордости отношения важны. Но в этих отношениях все в одну сторону. Все позитивное в одну сторону. В сторону гордости. И нет у Бога не так. И мы видим массу хороших библейских примеров, в которых, знаете, не так много молитвы, но очень много отношений. К ним мы сейчас придем. Сейчас, наверное, пауза музыкальная. Давайте сделаем, друзья.
1: Давайте.

0: слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, ну наша передача «Общение наше» продолжается. Общение с вами, мы надеемся. Благодарим за вашу поддержку, благодарим за ваше участие. Оно очень важно для нас. Общение с Богом – это настолько, знаете, как бы богатый океан возможностей, который вот не может закончиться одной написанной кем-то молитвой. Да? Потому что если мы используем во взаимоотношениях с Богом шаблоны, мы сами себя ограничиваем. Ну, согласитесь, переписка с человеком, даже если она очень живая, такая оживленная переписка, это совсем не то, как встреча с Ним лично. И Бог так как раз нам предлагает эту встречу. Это встреча для нас во Христе. Это встреча для нас с Духом Святым. Это встреча для нас с живым Его Словом. Это встреча для нас в сыновстве нашем. Вы обратите внимание, как развиваются отношения Христа с учениками. Он говорит, я не называю вас рабами, да, я не называю вас кем-то еще. Я называю вас друзьями. Вот развитие их отношений, его учителя и их учеников, они приходят в состояние дружеских. Он для них не остается каким-то вот недоступным учителем с высокой кафедры. Он им друг. И он говорит эти слова им, смотрите, как они звучат. Когда я их услышал для себя, я вдруг понял суть дружеского общения. Он говорит, я называю вас друзьями. Почему? Потому что я все открыл вам. Я от вас ничего не сокрыл. Вот, наверное, одно из главных принципов дружеских отношений, близких отношений, это способность говорить на любые темы.
2: Ну и плюс он говорит, вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедовал вам исполнять.
1: Да, это уже вторая часть отношений, потому что он, конечно, Господь. Да, у нас не просто дружеские, приятельские отношения. У нас еще и отношения господин и служащие, да? Отец и дети. А в них есть, безусловно, поручение.
2: Обязательства. Есть, даже у отца и детей есть, да, какие-то обязательства.
1: В них есть воля. В них есть воля перед Богом. И в этом смысле мы всегда Богу должны. Мы всегда Богу должны, потому что да будет воля твоя. И это отношение. Но смотрите, ведь это здорово смотрится, когда Христос говорит ученикам, я открыл вам все, я от вас ничего не утаил. То есть я вам доверяю. Вот это, наверное, очень важно. Отношение с Богом – это отношение доверия. И когда мы доверяем Богу в молитве, это очень важно, когда мы Богу доверяем в молитве.
2: И ученики это отметили, они сказали, теперь ты не говоришь нам притчами, теперь ты говоришь нам прямо.
1: Говоришь нам прямо, да, безусловно. Вот это как раз, наверное, тоже ступень отношений, когда человек говорит не поговорками, не метафорами, там, ну, чтобы...
2: Не в общих словах, да, слава Богу, да?
1: Найдите, да, какой-то смысл спрятанный. Вот он говорит, как есть. Иногда этого ждешь от людей. Иногда этого от людей ждешь, а люди начинают рассказывать вот, ну, какие-то истории, чего-то выдумывают, себя представляют в каком-то свете. А ты слушаешь, да, ты ожидаешь, но ожидаешь доверия. Ожидаешь вот доверия. Я как-то общался с одним человеком и обратил внимание на один его интерес. Думаю, ну, я заметил, он увлекается фантастикой, фантастическими
2: фильмами. А вы же тоже любите фантастику?
1: Я тоже люблю, да, я тоже люблю и вот иногда посмотреть, ну, хорошее что-то такое вот. Здесь не буду ничего рекламировать, как бы, но в определенном смысле фильмы о будущем, они, ну, наталкивают на какие-то...
2: Раздумья.
1: Раздумья, да, во всяком случае, меня. Я жду, вот наши взаимоотношения с ним дойдут до того, как он поделится своими интересами, или не дойдут? Не дошли. не дошли. Они остались все-таки вот на какой-то определенной дистанции. Мы о многом говорили, мы говорили о других людях. И это, кстати, очень сближает разговор о ком-то, особенно нелестный. Он сближает нередко, да. Вот. И мы многие темы обсуждали интересно, насыщенно. Но мы так и не перешли границы вот личного, глубоко личного.
2: То есть о ком-то это как бы еще поверхностный уровень, а уже о себе, о своей, о своем
1: да? внутреннем, да, когда человек говорит, иди, я тебе что-то покажу, и он открывает тебе дверцы шкафа закрытого, а там, ну, что-то, какая-то коллекция.
2: Как мы можем перенести, да, это на отношения с Богом, когда да. вот именно мы для Него открываемся с такой стороны?
1: Мы для Него открываемся, мы открываем Ему все, и наши переживания, и наши боли, мы не заменяем их шаблонами.
2: Мы не говорим, как правильно, мы говорим, как есть.
1: Мы говорим, как есть. Я знаю одну сестру, вот, она очень открытый человек, и очень у нее близкие отношения с Богом. И ей поставили серьезный диагноз. Серьезный, прям очень серьезный. При этом она уже перенесла операции. Как бы ей было очень тяжело. И ей снова как бы подтверждают диагноз. И она... Говорит, я ругалась с Богом. Она в молитве, в комнате, и я, говорит, ругалась с Богом. Как ты, Бог, можешь вот так со мною? Она возмущалась. Я ведь столько отдавала, я ведь столько служила. И... Но любопытно, что Бог не отверг ее вот эту, знаете, молитву Иова. Да? Угу. Он выслушал ее, и пришло утешение. А потом... Пришло опровержение от докторов, ничего у нее не нашли. Вот как-то Бог утешил ее со всех сторон, успокоил. И мне кажется, иногда Богу вот такая молитва, вот наша, пусть истеричная в каком-то плане, да, с переживаниями, более угодна, чем шаблонная, в которой мы выглядим красавчиками.
2: Праведная молитва.
1: Праведная. Ну, праведная она с точки зрения нашей, да?
2: Да-да-да, человеческой.
1: Но в ней есть столько... За ней столько спрятано, ты, Господи, сам догадайся. Бог-то знает, но готовы ли мы сказать, Боже, ты знаешь, что у меня в сердце, Господи, ты же знаешь, что у меня в сердце. Просто... Я хоть так и молюсь, но ты-то знаешь, что у меня в сердце. Мы далеко не всегда так готовы сказать.
2: Но мы даже и сами себе очень часто не готовы признаться в том, что есть в нашей жизни. Вот мы даже от себя прячем самих себя. Вот это главная проблема. Вначале нужно самому себе честно признаться. У меня проблемы или там трудности.
1: Для этого нужна помощь. И помощь от Бога. И иногда подобные ситуации кризисные, они могут нас вернуть вот в эти правильные отношения.
2: В живые
1: отношения с Богом. Вы посмотрите на Авраама. Бог сказал, ходи предо мной и будь непорочен. Да? Но ходи где? Не ходи и старайся вот, хорошо быть непорочным, а я вот буду приходить и смотреть. Ходи предо мной всегда. Авраам ходил пред Богом, спал пред Богом, ел пред Богом, переживал пред Богом, расстраивался, радовался, там, совершал какие-то свои подвиги. Вот для него вся его жизнь, она была пред Богом. Отношения. Это отношения. И там не так много молитв. Я не к тому, чтобы нам не молиться. Нет, нам надо молиться. Молитва – это часть отношений.
2: Причем непрестанно же сказали.
1: Непрестанная молитва, да, безусловно. Но опять же, это непрестанная молитва. Апостол Павел... О ней говорит о том, что у вас теперь есть такие взаимоотношения с Богом, в которых уместна эта непрестанная молитва. То есть это уже не суетные слова, не просто вот, ну, как бы набор слов, как у фарисеев. Бог рядом, молитесь, духом молитесь так, молитесь. Но всегда помните о божественном присутствии, о наших взаимоотношениях с Ним и о нашем желание быть не только словоохотливыми, но и доброохотливыми, то есть стремиться к доброму делу, к послушанию Богу. И вот это выстраивает наши правильные с Ним взаимоотношения, которые построены на такой, наверное, глубокой дружбе, где уже речь идет не о том, что ты мне, я тебе красивую молитву, ты мне красивую жизнь, да, нет, в которых есть, знаете, как в дружбе есть некий результат уподобления. Друзья подобны друг другу. Вот когда мы близко кого-то любим, мы уподобляемся.
2: Мы даже перенимаем вот от людей какие-то привычки, там выражения, как вот они говорят.
1: Юмор.
2: Напитываемся этим.
1: Интересы, поведение. Мы уподобляемся.
2: И чем более от Бога тогда мы можем это все впитывать.
1: Вот чего ожидал Бог от Авраама, не говоря ему об этом прямо, о том, что, тем, чтобы Авраам, ходя пред ним, имея в виду в сердце Бога всегда, уподоблялся ему, вот интуитивно, в сердце чувствуя, духом чувствуя, уподоблялся ему. И вот здесь как раз общение и нам и необходимо, потому что в нем это уподобление происходит. Оно не происходит просто раз по мановению палочки. Человек может родиться от кого угодно, да, он может родиться в очень респектабельной и интеллигентной семье, да, где все образованные. Но все свое детство, там, скажем, с измальства, да, провести где-нибудь в другой среде, в среде, где другое воспитание, другие отношения. И кем он вырастет, да, вот согласитесь, он вырастет подобным тем, с кем он общался. А вот здесь, друзья, для нас очень важно это помнить и к этому стремиться.
2: Будем стремиться к живым, реальным, настоящим, искренним отношениям с Богом, где честно, где по-настоящему.
1: Да, и молитва в помощь. Благословение всем, друзья.
2: Да, друзья. И увидимся с вами завтра. Спасибо за ваши комментарии. Обязательно скачивайте наше приложение и слушайте наши эфиры, книги, подкасты. Всего доброго.
0: Вы слушаете радио.
3: Вы слушаете Радио Пилигрим.
4: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
5: Пусть узнают все соседи.
4: Нас запомнить очень легко. www.radiopilegrim.com

Псалом 127. Блажен, кто в страхе пред Творцом, всегда идет его путями. Тот преисполнен будет днями и благами наполнит дом. Как плодовитая лоза, жена его в тени у сада. Над ней, подобно водопаду, нисходит небо бирюза. И в доме отчим сыновья, как ветви сочные оливы, они крепкие и красивые за трапезою у ручья. Благословится человек в дни благоденствия Салима, и будут Господом хранимы сыны Израиля вовек.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Исландия. Вулканы и ледники, водопады и гейзеры, полуденное солнце и северное сияние. Земля, где у лошадей самые длинные гривы, где почтовые адреса не менялись уже 1000 лет, где все коренные жители являются родственниками, где историю знают с 9 века, а язык практически не изменялся, и каждый школьник может читать старые тексты в оригинале. Страна, получившая название «Ледяной». Все это об Исландии. Кухня Исландии не отличается большим разнообразием и богатством. Во многом это обусловлено тем, что земля не слишком плодородна и климат неблагоприятен. В пищу идет абсолютно все, создается даже ощущение, что нет такого понятия, как пищевые отходы. Хаукарль – тухлое мясо гренландской полярной акулы. В свежем виде мясо этих акул ядовито. В нем находится огромная концентрация аммиака. Мясо акулы укладывают в специальные контейнеры с гравием, где оно тухнет от 6 до 8 недель. И затем доходит до нужной кондиции, подвяливаясь на свежем воздухе еще 3-4 месяца. В общей сложности процесс занимает около полугода. Сальтфискур – соленая рыба. Перед тем, как готовить такую рыбу, надо дать ей полежать в воде несколько часов. Традиционно такую рыбу просто варят и подают с картофелем и хлебом. Мясо коптят на березовых дровах или с добавлением овечьего сушеного помета. Затем варят и подают в горячем или холодном виде с горошком, картофельным пюре и белым соусом. Исландский ржаной хлеб очень популярен в стране. Он темного цвета и имеет сладкий привкус. Едят его с маслом и рыбой или мясом. Готовое тесто кладут в металлическую форму и оставляют на день там, где вулканы прогревают верхние слои грунта. Такой хлеб еще называют вулканическим. В Исландии едят малого полосатика. Из мяса кита делают стейки, шашлыки или едят его сырым с васаби и соевым соусом. По вкусу что-то среднее между тунцом и говядиной. Слатур означает буквально кровопролитие. Он готовится из внутренностей, крови и жира овец. Иногда кровяной пудинг подается со сладким рисовым пудингом. Довольно странное сочетание. Свадебные традиции такие же древние, как и сама страна. В старину свадьба продолжалась до 7 дней. В Исландии к супружеству относятся очень серьезно. Пары не торопятся вступать в брак. Иногда от помолвки до свадьбы проходит 3-4 года. Перед самой свадьбой пара обязана была 3 раза сообщить о своих намерениях жениться. Обычно это происходило на церковных мероприятиях. В церкви невесты, в церкви жениха, церкви, где пара собирается обручиться. Сегодня исландская свадьба во многом напоминает традиционные американские и европейские свадьбы. Сама свадьба, как правило, начинается за день до регистрации брака. Гости много пьют и едят, звучат тосты за здоровье молодых, за Деву Марию и почетных гостей. В день свадебной церемонии жених прибывает к церкви в сопровождении шафера и своих родственников. О его прибытии к церкви возвещают церковные колокола. Невеста очень медленно направляется в церковь через всю деревню в сопровождении своих подруг, одетая в свои самые лучшие одежды. В церкви жених и невеста сидят на специальной скамье. В завершении ритуала жених надевает на палец девушки кольцо. Традиционно в конце свадебного дня невесту отводят в спальню и полностью раздевают у брачного ложа, оставляя на ней только головной убор. Жених дарит ей подарок уже на брачном ложе. В прежние времена молодая дожидалась супруга в спальне лишь в одной фате, которую тот должен был с нее снять. Затем, уже лежа в постели, новобрачные получали благословение от священника и должны были выпить вдвоем из свадебных кубков, тем самым скрепляя свой союз. Исландия – христианская страна. Основной конфессией является Евангелистская лютеранская церковь, которая стала официальной в 1540 году. Однако вера исландского населения не является глубокой, она все больше номинальная, поверхностная, потому что так положено. В Рейкьявике существует католическая церковь и церкви других конфессий. Есть много лютеранских церквей, и очень часто в стране социальные службы заменяют духовенство. На этом заканчивается обзорный тур по стране вулканов и северного сияния.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет радио «Пилигрим».

твой голос, как мой. Мой голос, как твой. Твой голос, как мой, и он часть меня. Мой голос, как твой, и он часть меня.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Бог на страшном суде не спросит человека о национальности, образовании или карьере, но задаст вопрос о том, помог ли этот человек нуждающимся, сказал патриарх Московский всей Руси Кирилл. Когда закончится наша жизнь и предстанем пред Богом на страшном суде, Он никого никогда не спросит, ты какой национальности, или какое у тебя образование, или как ты карьеру-то сделал на земле, начальником был, ах ты, не был начальником. Подобного ничего от Господа мы не услышим. Он спросит нас, ты голодному помог, ты несчастного поддержал, ты разделил свою жизнь, свои какие-то ресурсы с теми, кто в этом нуждается, сказал патриарх Кирилл в проповеди после освящения храма святителя Николы Тульского в Казани. Отрицательный ответ на подобный вопрос, как отметил патриарх, закроет перед человеком врата рая. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтан Кипшидзе связал движение квадроберов с неоязыческой склонностью к символике животного мира. «Мы знаем симпатии, которые, к сожалению, адепты этого учения неоязычества испытывают к миру зверей. То, что связано с движением квадроберов, например, ассоциация себя самих с животными, всевозможные тотемные звери, которых люди наносят в виде татуировок, популяризируют и утверждают совершенно ложно и необоснованно, что мир природы, в котором нет Бога как личности, якобы является для человека естественным, притягательным и гармоничным», сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Итогом этого процесса он назвал фрагментацию общества и дегуманизацию человека. Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, Американское общество евангелизации детей. Ранее Генпрокуратура признала ОЕД нежелательной в РФ. Child Evangelism Fellowship – международная евангельская организация, основанная в США в 1937 году. На протяжении десятилетий она занимается христианским просвещением детей, проводит библейские занятия, организует детские клубы, лагеря и обучает волонтеров для работы с детьми. Одним из наиболее известных направлений ее деятельности являются библейские кружки, которые проводятся при школах и в других местах, где это разрешено законодательством разных стран. В Великобритании опубликованы новые рекомендации, которые помогут церквям использовать искусственный интеллект ответственно и с учетом христианских ценностей. Авторы отмечают, что такие инструменты, как ChatGPT, Gemini, Copilot, уже незаметно становятся частью жизни многих церквей. Их используют при подготовке проповедей, в административной работе, для перевода текстов, исследований и создания различных материалов. Однако во многих общинах до сих пор нет четких правил использования подобных технологий. Новые рекомендации под названием «Рекомендации по использованию ИИ в христианском служении» помогают церковным лидерам оценить не только преимущества, но и возможные риски искусственного интеллекта. В документе также предлагается пример заявления, которое каждая церковь может адаптировать под свои нужды. ИИ может стать полезным инструментом для служения, а может превратить его в фастфуд, сказано в рекомендациях. Круизный лайнер с геями не пустили в Турцию и Египет, на лайнере их было почти 2000 человек. Судно вышло из Афин, должно было пройти турецкие города Кушадасы и Стамбул, затем проследовать до Хорватии и завершить путешествие в Венеции. Лайнеру, однако, запретили швартоваться в порту Кушадасы местные власти. Пресс-служба администрации провинции Айдын, где находится порт, сообщила в соцсети, что на борту судна находятся люди, известные своим поведением, не соответствующим структуре нашего общества и нашим моральным ценностям. В сообщении также говорится, что в соцсетях вспыхнуло недовольство среди жителей региона из-за прибытия лайнера. В связи с этим организаторы тура исключили Кушадасы из маршрута и вместо него добавили египетский город Александрия. Однако портовые власти Египта также приказали лайнеру развернуться. В итоге извращенцы поплыли в Черногорию, Хорватию и Венецию. Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня наше рассуждение я бы озаглавил так. Осторожно, духовные образы. Часто опыт, как обретенные ранее знания, причиняет непоправимый вред. Центр тяжести смещается, ибо человек, опираясь на свои прошлые победы, впадает в искушение сохранить и в точности повторить стратегию, только потому что, разумеется, уже имеет положительный опыт в прошлом. Однако это скрытая форма идолопоклонства. Всякий раз, поступая таким образом, я уже прославляю не Духа Святого, а форму, в которой Он проявил себя однажды. В Ветхом Завете Израилю были даны необычные заповеди. «Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак, и говорил Господь к вам из среды огня, и голос слов Его вы слышали, но образа не видели, а только голос. И объявил Он, то есть Господь, вам завет свой, который повелел вам исполнять десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях». А дальше внимательно. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира». Книга Второзакония, 4 глава. Понимаете, при всем том, что Бог говорит многообразно, и что действия Его различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех, мы читаем у апостола Павла, я настолько влюбляюсь в образ, что мне уже Его самого достаточно без Бога. Я умею даже вызывать в себе ощущения через глубокие душевные переживания Божьей силы в прошлом и поклоняться этому образу сегодня. Оглядитесь, везде образы. Нас опередили и тем самым право выбора ограничили рамками своего предложения. Иногда, сознаюсь, чувствую себя трамваем. Тупо иду по графику, по маршруту, пока не изношусь. Ненавижу эту монополию. История, говорят, история, важна история. А что история? Что символы? Они как берег должны служить только для того, чтобы от них оттолкнуться и плыть к новым, своим горизонтам. В противном случае мы перегной на полях исторических процессов. Поразмышляйте над этим в течение дня. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 22 июля. Наша тема сегодня «Все испытывайте». Павел писал церкви в Фессалониках. Ложные пророки ввели в заблуждение верующих в Фессалониках. Из-за этого последние выдворили почти всех пророков, и Павел говорит: «Не делайте этого». Он говорит в первом послании к Фессалоникийцам 5:21. «Все испытывайте». Слово «испытывайте» — перевод греческого слова «докимадзе», которое использовали для описания процесса проверки монет. Приведу пример. Почему в Римской империи нужно было проверять монеты? Например, Нерон. Он провернул трюк со всей Римской империей. Вместо того, чтобы использовать много серебра для изготовления монет, он сделал их основу, внутреннюю часть, из бронзы, а затем покрыл их очень тонким слоем серебра. Когда люди брали монеты, думали, что они настоящие. Но когда их тщательно проверяли, выяснялось, что все совсем не так, как выглядело. Слово «докимадзе» описывало процесс проверки монет, чтобы понять, были они подлинными или фальшивыми. То есть не такими, какими казались. И, используя слово «испытывать», греческое слово «докимадзе», Павел говорит: «Подумайте головой, откуда вы получили пророчество? Не отбрасывайте пророческое слово». Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 22 июля. «Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы, а в армянском переводе суды, будете соблюдать и выполнять». Книга пророка Иезекииля, 36 глава, 27 стих. Здесь опять говорится о Святом Духе в нас. Мы крещены Духом Святым, и мы молимся на иных языках, потому что Слово Божье говорит, что мы не знаем необходимое нам, но Дух Святой воздыханиями неизреченными ходатайствует за каждого из нас перед Богом. Однако тут есть еще кое-что. Ходите в заповедях и соблюдайте уставы. Святой Дух послан напоминать нам заповеди Божьи, чтобы жить согласно им и помнить суды Божьи. Мы живем в последние времена и знаем, что придут на мир Божьи суды, о которых мы должны помнить, а также напоминать людям о них. Возлюбленные, если Дух Святой обличает нас, то давайте будем меняться. Каждый крещенный Святым Духом человек прекрасно знает, что такое внутреннее обличение и что означает Божий суд. Прошу вас, не относитесь пренебрежительно к Святому Духу, живущему в нас, и если Он обличает, смиритесь. Пусть грех не ценится выше Святого Духа. Позвольте Святому Духу вести к приготовленной Богом для нас вечной жизни. Будем помнить о всех заповедях и законах, о грядущих судах, потому что Дух Святой пришел напомнить и помочь исполнить их. Да благословит вас Господь. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 22 июля. Не бойтесь брать то, что принадлежит вам. В котором мы, благодаря своей вере в Него, имеем дерзновение, смелость и уверенность свободного доступа, право беспрепятственно и без страха приближаться к Нему. Послание к Ефесянам 3:12. Расширенный перевод Библии. Не будьте робкими и неуверенными, когда молитесь Богу. Он знает все наши слабости и продолжает любить нас. Бог хочет щедро одарить нас, поэтому будьте смелее. Смелую молитву можно сравнить с тем, как мы идем в банк, чтобы снять со счета деньги. Если я точно знаю, что у меня на счете лежит некоторая сумма, потому что я сама внесла эти деньги на прошлой неделе, я без колебаний подойду к окошку кассы и попрошу обналичить мне эту сумму. Я знаю, что у меня есть эти деньги, что они принадлежат мне, что я могу забрать их из банка, когда пожелаю. Когда я протягиваю чек, я не сомневаюсь, что получу свои деньги. Так же смело и уверенно мы должны приходить к Богу. Мы должны понимать, на что мы можем рассчитывать благодаря Иисусу. И должны молиться уверенно, без всяких сомнений, без опасений, ожидая получить то, что нам принадлежит. Бог приготовил для нас невероятные блага, и нам остается только попросить об этих благословениях, которые уже приобретены для нас ценой жизни Христа. Если мы чувствуем себя недостойными, все, что нам нужно, это попросить Святого Духа помочь нам, потому что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу. Смотрите послание к Римлянам, 8 глава, стихи 16 по 17. Он будет напоминать нам, что мы принадлежим Богу. Божье слово на сегодня. Вы Божье дитя, и Бог хочет благословлять вас.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

больше огня, больше, больше, папа тебя, больше, больше, больше огня.

Кружится снег, покрывает нашу землю. Мир не готов встречать Христос.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Бог на страшном суде не спросит человека о национальности, образовании или карьере, но задаст вопрос о том, помог ли этот человек нуждающимся, сказал патриарх Московский в Всеруси Кирилл. Когда закончится наша жизнь и предстанем пред Богом на страшном суде, Он никого никогда не спросит, ты какой национальности, или какое у тебя образование, или как ты карьеру-то сделал на земле, начальником был, ах ты не был начальником. Подобного ничего от Господа мы не услышим. Он спросит нас, ты голодному помог, ты несчастного поддержал, ты разделил свою жизнь, свои какие-то ресурсы с теми, кто в этом нуждается, сказал патриарх Кирилл в проповеди после освящения храма святителя Николы Тульского в Казани. Отрицательный ответ на подобный вопрос, как отметил патриарх, закроет перед человеком врата рая. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе связал движение квадроберов с неоязыческой склонностью к символике животного мира. «Мы знаем симпатии, которые, к сожалению, адепты этого учения неоязычества испытывают к миру зверей. То, что связано с движением квадроберов, например, ассоциация себя самих с животными, всевозможные тотемные звери, которых люди наносят в виде татуировок, популяризируют и утверждают совершенно ложно и необоснованно, что мир природы, в котором нет Бога как личности, якобы является для человека естественным, притягательным и гармоничным», сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Итогом этого процесса он назвал фрагментацию общества и дегуманизацию человека. Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, Американское общество евангелизации детей. Ранее Генпрокуратура признала ОЕД нежелательной в РФ. Child Evangelism Fellowship – международная евангельская организация, основанная в США в 1937 году. На протяжении десятилетий она занимается христианским просвещением детей, проводит библейские занятия, организует детские клубы, лагеря и обучает волонтеров для работы с детьми. Одним из наиболее известных направлений ее деятельности являются библейские кружки, которые проводятся при школах и в других местах, где это разрешено законодательством разных стран. В Великобритании опубликованы новые рекомендации, которые помогут церквям использовать искусственный интеллект ответственно и с учетом христианских ценностей. Авторы отмечают, что такие инструменты, как ChatGPT, Gemini, Copilot, уже незаметно становятся частью жизни многих церквей. Их используют при подготовке проповедей, в административной работе, для перевода текстов, исследований и создания различных материалов. Однако во многих общинах до сих пор нет четких правил использования подобных технологий. Новые рекомендации под названием «Рекомендации по использованию ИИ в христианском служении» помогают церковным лидерам оценить не только преимущества, но и возможные риски искусственного интеллекта. В документе также предлагается пример заявления, которое каждая церковь может адаптировать под свои нужды. ИИ может стать полезным инструментом для служения, а может превратить его в фастфуд, сказано в рекомендациях. Круизный лайнер с геями не пустили в Турцию и Египет, на лайнере их было почти 2000 человек. Судно вышло из Афин, должно было пройти турецкие города Кушадасы и Стамбул, затем проследовать до Хорватии и завершить путешествие в Венеции. Лайнеру, однако, запретили швартоваться в порту Кушадасы местные власти. Пресс-служба администрации провинции Айдын, где находится порт, сообщила в соцсети, что на борту судна находятся люди, известные своим поведением, не соответствующим структуре нашего общества и нашим моральным ценностям. В сообщении также говорится, что в соцсетях вспыхнуло недовольство среди жителей региона из-за прибытия лайнера. В связи с этим организаторы тура исключили Кушадасы из маршрута и вместо него добавили египетский город Александрия. Однако портовые власти Египта также приказали лайнеру развернуться. В итоге извращенцы поплыли в Черногорию, Хорватию и Венецию. Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Служение Слова Благодати представляет программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
2: Что значит место в Евангелии от Луки, 18 глава, 17 стих? «Кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него».
3: Спасибо большое за вопрос. Дело в том, что он касается очень важной характеристики Евангелия Иисуса Христа. Писание говорит, ссылаясь или указывая на путь спасения, о том, что даже неопытные пойдут этим путем и не заблудятся. То есть Бог так организовал весь процесс искупления, чтобы весть о нем или же сообщение о нем, проповедь о нем, она была достаточно простой, она была достаточно доступной и понятной самым простым людям. И это очень точно и очень глубоко продумано с Божьей стороны. Если бы истина о спасении была замудренной, то она была бы доступна только для философов или людям с высоким IQ, с большим образованием. Но Бог так позаботился, чтобы каждый человек, живущий на земле, мог подойти и вот в простоте своего разума, в простоте своих возможностей, мог понять достаточно для того, чтобы его сердце преклонилось перед Богом, чтобы он обратился ко Христу за спасением, и чтобы он мог это спасение обрести. Именно на это Иисус ссылается, когда он, обращаясь к народу, говорит эти слова. Ситуация была следующая. Как обычно, Иисус, проповедуя, собирал вокруг себя, или вокруг него собиралась большая толпа людей. Кроме взрослых людей, приходило достаточно детей. Родители приводили детей. Кто-то хотел, чтобы Христос помолился над ними, кто-то хотел, чтобы просто их дети могли соприкоснуться с этим великим учителем. И вот в этот момент, когда взрослые, они не позволяли детям приходить, чтобы они не мешали, Иисус, написано, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Иисус ссылается на определенный тип восприятия Писаний. Когда он говорит о спасении, когда он говорит об отношениях с Богом, когда он говорит о человеческой греховности, когда он говорит о нужде в спасении, которую решает Мессия, посланный Богом Мессия, то вот все то, что он говорит, достаточно просто и понятно. К великому сожалению, чем умнее люди, тем больше у них способность каким-то образом находить извинения, находить какие-то оправдания своего нежелания последовать Божьему пути, последовать этому простому пути спасения. В послании к римлянам, в первой главе, апостол Павел говорит о том, что люди, которые соприкасаются с информацией о Боге, которую они видят в окружающем нас мире, в природе, которая нас окружает, они подавляют истину неправдой. То есть они достаточно умны, чтобы манипулировать информацией так, чтобы представить эту информацию в порядке, который бы извинял каким-то образом их нежелание преклониться перед благой вестью, преклониться перед Богом, их нежелание идти к Иисусу Христу. Кстати, во время Иисуса Христа такие люди были. Ими были фарисеи, книжники, саддукеи, представители различных религиозных партий, которые, соприкоснувшись с Иисусом Христом, вместо того, чтобы вот просто воспринять то, что он говорит, они внутри стали сопротивляться ему, и сопротивляясь ему, они постоянно занимались тем, чтобы найти, каким образом они могли бы придраться к нему. Каким образом, библейский язык говорит так, каким образом уловить его в чем-то. Это делалось для того, чтобы найти оправдание своего нежелания следовать за Христом. Так вот, дети, в отличие от таких умников, в отличие от таких философствующих людей, они воспринимают истину просто. Их ум прост, они доверчивы. Иисус обращается именно к этому качеству, и Он говорит по отношению ко всем, не только к детям, но и к взрослым. Он говорит, если вы не научитесь просто смотреть на Евангелие, смотреть без мудрствований, смотреть без каких-то философствований, смотреть на суть вещей, которая очевидно представлена Богом. Если вы не подойдете вот так просто и ясно, вы не сможете обрести спасение. Вы обязательно в своем умствовании будете идти на пути или будете идти путями, которые отвлекут вас от сути Евангелия, которые поведут вас в заблуждение, которые в своем завершении приведут вас к точке погибели вашей души. Вот почему эти слова чрезвычайно важны. Воспримите Евангелие просто. Воспримите его таким, какое оно есть. Воспримите его с доверием Иисусу Христу для того, чтобы ваша душа обрела вечное спасение во Христе. Благослови вас Бог.
1: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Viber и WhatsApp 1-360-977-21-82 и на электронную почту radio@slovo.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.
4: И в жару, и даже в зной пилигрим всегда с тобой.

0: Библейский портал экзегет.ру представляет.
1: Книга Деяний, 10 глава. Я читаю перевод Международного библейского общества для библейского портала «Экзегет». Ну вот уже главный герой у нас Савл, с ним мы уже познакомились, но пока что вот в этих главах, 10 и несколько следующих, у нас речь идет о Петре. Петр, который в Святой Земле находится, вот вокруг Иерусалима посещает разные города, и в данный момент он у нас живет в Иопии, современное название города Яффа, главный порт на побережье Святой Земли. И смотрите, здесь возникает проблема, которая дальше будет очень ярко представлена в служении Павла. Ну вот, иудеи, а ведь есть еще и язычники, с ними-то что? Вроде как и к ним посылается каждый апостол, но как это будет? Они должны стать иудеями или что-то еще? В Кесарии, а Кесария — это крупный город, причем город в основном эллинизированный, был человек по имени Корнилий, сотник, из полка, который носил название «Италийский». Ну, типичный римлянин, да? И полк у него италийский, и зовут его Корнилий, и сотник он, то есть центурион. Корнилий, как и вся его семья, был человеком благочестивым, боящимся Бога. Он щедро раздавал милостыню и постоянно молился Богу. То есть он был, видимо, из тех, кто обратился в иудаизм, может быть, не принимая его формально, но верил в единого Бога, вот именно в версии Ветхого Завета. Однажды около 9 часа, то есть под вечер, там с рассвета начинался отсчет часов, Корнилию было видение. Он ясно видел Божьего ангела, который явился ему и сказал: «Корнилий». Он взглянул на него в ужасе и сказал: «Что, господин?» Ангел ответил: «Бог вспомнил о тебе». Обратим внимание, что ангел говорит только, когда человек отозвался, да, когда он засвидетельствовал свое внимание. «Бог вспомнил о тебе, потому что твои молитвы и милостыни вознеслись к нему, как приятный запах жертвоприношения. Пошли людей в Иопию, чтобы они позвали Симона, которого называют Петром. Он остановился у кожевника Симона в доме у моря». Очевидно, все знают этого кожевника Симона. Небольшие же города еще были. И смотрите, «Бог вспомнил о тебе, но ты давай пошли за Петром». То есть не то, чтобы Бог вспомнил о тебе вот себе какие-то дары, а не то, чтобы Бог вспомнил о тебе и сюда сейчас придет Петр, а ты давай сам потрудись. Ты тоже поучаствуй в этом деле. Когда ангел, говоривший с ним, ушел, Корнилий позвал двух своих слуг и благочестивого солдата, исполнявшего его личные поручения, ну, то есть тоже, видимо, верующего. Пересказав им все, что произошло, он послал их в Иопию. А что в это время в Иопии? Готов ли Петр? Хороший вопрос. Он до сих пор проповедует только иудеям, а тут римский сотник к нему присылает своих слуг. В полдень следующего дня, когда посланные уже подходили к городу, Петр поднялся на крышу дома помолиться. Крыши были плоские, да, и хорошее место для уединенной молитвы. Оторваться от суеты. Он был голоден и хотел есть. Пока готовили пищу, Петру было видение. Он видел раскрытые небеса и нечто похожее на широкое полотно, опускаемое на землю за четыре конца. В этом полотне были всякие виды четвероногих животных, пресмыкающиеся и птицы. Затем голос сказал ему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Ничего себе голодному человеку показывать там какие-нибудь змеи, жабы, черепахи, я не знаю, некошерные животные, те, которых нельзя есть. И как это «заколи и ешь»? То есть прямо тут на крыше сырыми, что ли, их есть? Или «пойди себе приготовь». «Нет, лучше мне обед сейчас сварят вкусный, я его поем». «Нет, Господи», — отвечал Петр, — «я сроду не ел ничего оскверненного или нечистого». Тогда голос сказал ему во второй раз: «Не называй нечистым то, что Бог очистил». Так было три раза, и потом полотно было тотчас поднято на небо. Смотрите, в любой религии пищевые запреты самые строгие, вот самые такие понятные, потому что человек регулярно ест, да? И когда он контролирует свой стол, свой рацион, он явно прикладывает к этому серьезные усилия. Тем самым он показывает, что вера для него — это серьезно. Поэтому всякие правила, чистые и нечистые пищи, постные правила, там в исламе Рамадан, там в православной традиции Великий пост, они действительно служат такими внешними маркерами. Насколько ты это соблюдаешь, вот настолько ты к этой религии формально принадлежишь. Но это формально. И Петр хороший иудей, он не ест нечистой пищи. Того, что не кошерно, того, что запрещено Торой. И тут голос его прямо призывает себе сделать обед из всех этих лягушек и прочих. И ему противно даже об этом думать. Но ему говорят: смотри, Бог очистил все, отныне можно есть все. Это про еду? Думает он. К чему это? Петр все недоумевал, что бы значило это видение, когда люди, посланные Корнилием, расспросив про дом Симона, подошли и остановились у ворот. Они стали спрашивать, здесь ли остановился Симон, называемый Петром. Петр все еще обдумывал видение, когда дух сказал ему: «Тебя ищут три человека». Три раза было и три человека. «Вставай, спускайся вниз, иди с ними без колебаний, потому что это я послал их». Вот пришлось целое видение показывать Петру, как бы сбить его со стереотипа. Мог бы Господь ему сразу эти слова сказать, но вот видение подготавливало его. Петр спустился вниз и сказал этим людям: «Я тот, кого вы ищете. По какому делу вы пришли?» Они ответили: «Сотник Корнилий, человек праведный и богобоязненный, уважаемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление пригласить тебя в свой дом и выслушать, что ты ему скажешь». Вот как доверяют ему: что бы ни сказал, выслушаешь, выслушает. Тогда Петр пригласил их войти в дом и оказал им гостеприимство. Они вроде как тоже не иудеи и не должны с ним есть за одним столом. На следующий день Петр отправился с ними в сопровождении нескольких братьев из Иопии. Еще через день они прибыли в Кесарию. Корнилий уже ждал их, созвав своих родственников и близких друзей. Когда Петр пришел, Корнилий встретил его и, пав к его ногам, поклонился ему. Но Петр поднял его, сказав: «Встань, я тоже человек». Разговаривая с Корнилием, Петр вошел в дом, где уже собралось много народу. Он сказал им: «Вы сами знаете, что иудею возбраняется общаться с иноплеменником и заходить к нему в дом». Да, вот правило чистоты. «Но Бог показал мне, что я ни одного человека не должен называть оскверненным или нечистым. Когда за мной пришли, то я пошел без возражений. Позвольте же мне спросить теперь, зачем вы послали за мной?» Корнилий ответил: «Четыре дня назад, в это самое время, в 9 часу, я молился в своем доме, как вдруг предо мной предстал человек, сверкающий одеждой. Корнилий, — сказал он, — твоя молитва услышана, твоя милостыня вспомянута перед Богом. Пошли людей в Иопию за Симоном, которого еще называют Петром. Он гостит в доме кожевника Симона, что у моря». Полный пересказ. «Я сразу послал за тобой, и хорошо, что ты пришел. Сейчас все мы здесь перед Богом, и мы хотим слушать то, что Господь повелел тебе сказать». Интересно, так подробно все это пересказывается, вот эта история, где Господь сам, ну, всем расписал роли, да, они их сыграли. Потом Петр еще раз в 11 главе это перескажет, потому что действительно очень важный момент. Это момент, когда исчезает грань, забор между иудеями и язычниками, которые принимают веру во Христа. Петр начал говорить: «Теперь я понимаю, что Бог действительно беспристрастен. В каждом народе ему угоден тот, кто боится его и поступает по правде. Он послал народу Израиля радостную весть о том, что мы можем иметь мир с ним через Иисуса Христа, который является Господом всех людей. Вы знаете о событиях, которые происходили во всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, которое проповедовал Иоанн, о том, как Бог помазал Святым Духом и силой Иисуса из Назарета, и Он ходил, совершая добрые дела, исцеляя всех, кто был под контролем дьявола, потому что с ним был Бог. Мы свидетели всему тому, что Иисус сделал в стране иудеев и в Иерусалиме». Обратим внимание, что он кратко пересказывает Евангелие, и, собственно, в этом суть благой вести. «Его убили, повесив на дереве, уже никаких обвинений вы, потому что, да, здесь он не обращается к тому, кто мог хотя бы как-то соучаствовать в призыве распять Христа. Но Бог на третий день воскресил его и дал ему являться людям, не всему народу, а заранее избранным Богом свидетелям, то есть нам. И мы ели и пили с ним после того, как он воскрес из мертвых. Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать о том, что именно он и есть тот, кому Бог определил судить живых и мертвых. О нем свидетельствуют все пророки, утверждая, что каждый верующий в него получает прощение грехов благодаря его имени». Вот здесь такой более развернутый символ веры, но он основан на евангельской вести, конечно, на том, что именно вера в Иисуса позволяет человеку надеяться на жизнь в вечности и прощение грехов, как первый шаг к этому. «Петр еще говорил это, когда на всех слушавших его проповедь сошел Святой Дух». Видите, там специально молились, чтобы он сошел, а здесь он действует сам еще до крещения. Вот Святой Дух, он действует не по расписанию. «Верующие из обрезанных, которые пришли с Петром, были удивлены, что дар Святого Духа был излит на язычников. потому что они слышали, как те говорили на языках и славили Бога. Вот то же, что было в явлении Пятидесятницы, когда апостолы заговорили сразу на разных языках, здесь служит подтверждением того, что Дух действительно сошел на этих людей. И снова, а почему Дух сошел прежде крещения? Почему Бог делает так? Видимо, потому что Петр мог колебаться, крестить их или нет. Тогда Петр сказал, может ли кто-нибудь помешать быть крещенным водой этим людям, которые получили Духа Святого так же, как и мы? И он велел им принять крещение во имя Иисуса Христа. Потом хозяева попросили Петра остаться с ними еще на несколько дней. То есть, смотрите, вместо того, чтобы развивать какую-то длинную теорию о том, что язычники тоже принимают веру во Христа –

язычниками, которые приняли Иисуса. Как к ним относиться? Вот уже прецедент есть, причем прецедент рожденной жизни. Не то, что Петр там пришел и сказал, вот у меня есть такая идея, я сейчас буду так поступать. Да? Нет. Вот Святой Дух действует в истории иногда, подводя людей к ситуативным решениям, из которых вырастает практика. Потом эта практика осмысляется. Да, вот мы так делаем, потому что так правильно. Тот самый случай. Ну, эта история еще будет отдельно разобрана на таком маленьком апостольском соборе в 11 главе.

0: Если тебе одиноко, помни, ты не одинок. Иисус рядом с тобой. Радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

твои слезы по ночам. И в сердце кровоточащие раны

Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

0: Яков Левин. Сеется семя. Богатство. Один посетитель осматривал обширное имение умершего богатого человека. Восхищаясь богатством этого прекрасного имения, он спросил своих сопровождающих: «А не можете ли вы мне сказать, какова цена этого имения?» «Его душа», — был ответ. «Собирать богатство, увеличивать имение свое – такова была цель всей жизни умершего. О душе же своей он не заботился вовсе. На это он не имел времени». А вот как.
1: Вечные хиты.

Псалом 134. Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господни, стоящие в доме Господнем и во дворах Его. Хвалите Творца за благо и пойте Ему сегодня, ибо избрал Иакова Он в славное бытие. Познал я, что наш Создатель мир сотворил премудро, снежные гор вершины, синий морей простор. Он крепкой своей десницей выводит каждое утро ветер на колеснице, летящий во весь опор. Бог поразил в Египте первенцев ясных лики в знаменье для фараона, явил безграничность дел и сокрушил Сигона и Ога, царей великих, чтобы с горы Сиона Израиль хвалу воспел. Имя Творца навеки превознесем высоко, память о вечном Боге пребудет из рода в род, и благодать, как реки, смоет людей пороки. Господь не осудит строго избранный свой народ. Язычников праздных боги, искусные рук творенья, света не видят очи, безгласны всегда уста. Днем и во мраке ночи неведомы им движенья. Идолы все убоги, надежда на них тщета. Дом Израилев, чтите имя Творца, ликуя! Пойте, сыны Аарона, Иерусалим хваля! Господа благословите, радость кругом даруя, дабы хвалой Сиона наполнилась вся земля. Всевышнему Аллилуйя!

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Тихим скучным вечером, если слушать нечего, слушайте радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Бог на страшном суде не спросит человека о национальности, образовании или карьере, но задаст вопрос о том, помог ли этот человек нуждающимся, сказал патриарх Московский в Всеруси Кирилл. Когда закончится наша жизнь и предстанем пред Богом на страшном суде, он никого никогда не спросит, ты какой национальности, или какое у тебя образование, или как ты карьеру-то сделал на земле, начальником был, ах ты не был начальником. Подобного ничего от Господа мы не услышим. Он спросит нас, ты голодному помог, ты несчастного поддержал, ты разделил свою жизнь, свои какие-то ресурсы с теми, кто в этом нуждается, сказал патриарх Кирилл в проповеди после освящения храма святителя Николы Тульского в Казани. Отрицательный ответ на подобный вопрос, как отметил патриарх, закроет перед человеком врата рая. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтан Кипшидзе связал движение квадроберов с неоязыческой склонностью к символике животного мира. «Мы знаем симпатии, которые, к сожалению, адепты этого учения неоязычества испытывают к миру зверей. То, что связано с движением квадроберов, например, ассоциация себя самих с животными, всевозможные тотемные звери, которых люди наносят в виде татуировок, популяризируют и утверждают совершенно ложно и необоснованно, что мир природы, в котором нет Бога как личности, якобы является для человека естественным, притягательным и гармоничным», сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Итогом этого процесса он назвал фрагментацию общества и дегуманизацию человека. Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, Американское общество евангелизации детей. Ранее Генпрокуратура признала ОЕД нежелательной в РФ. Child Evangelism Fellowship – международная евангельская организация, основанная в США в 1937 году. На протяжении десятилетий она занимается христианским просвещением детей, проводит библейские занятия, организует детские клубы, лагеря и обучает волонтеров для работы с детьми. Одним из наиболее известных направлений ее деятельности являются библейские кружки, которые проводятся при школах и в других местах, где это разрешено законодательством разных стран. В Великобритании опубликованы новые рекомендации, которые помогут церквям использовать искусственный интеллект ответственно и с учетом христианских ценностей. Авторы отмечают, что такие инструменты, как ChatGPT, Gemini, Copilot, уже незаметно становятся частью жизни многих церквей. Их используют при подготовке проповедей, в административной работе, для перевода текстов, исследований и создания различных материалов. Однако во многих общинах до сих пор нет четких правил использования подобных технологий. Новые рекомендации под названием «Рекомендации по использованию ИИ в христианском служении» помогают церковным лидерам оценить не только преимущества, но и возможные риски искусственного интеллекта. В документе также предлагается пример заявления, которое каждая церковь может адаптировать под свои нужды. ИИ может стать полезным инструментом для служения, а может превратить его в фастфуд, сказано в рекомендациях. Круизный лайнер с геями не пустили в Турцию и Египет, на лайнере их было почти 2000 человек. Судно вышло из Афин, должно было пройти турецкие города Кушадасы и Стамбул, затем проследовать до Хорватии и завершить путешествие в Венеции. Лайнеру, однако, запретили швартоваться в порту Кушадасы местной власти. Пресс-служба администрации провинции Айдын, где находится порт, сообщила в соцсети, что на борту судна находятся люди, известные своим поведением, не соответствующим структуре нашего общества и нашим моральным ценностям. В сообщении также говорится, что в соцсетях вспыхнуло недовольство среди жителей региона из-за прибытия лайнера. В связи с этим организаторы тура исключили Кушадасы из маршрута и вместо него добавили египетский город Александрия. Однако портовые власти Египта также приказали лайнеру развернуться. В итоге извращенцы поплыли в Черногорию, Хорватию и Венецию. Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Чтоб успеть и развиться до того, как постарел, самоутвердиться и не устареть, только бы о том в конце не пожалеть.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: Вы слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро на радио Пилигрим. Приветствуем вас, друзья.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня у нас среда, июль в самом разгаре.
2: Да, июль и разные погожие дни. В общем-то, жарко. Время такое во всех смыслах. Вот, друзья, и поэтому в подобное время хорошо, знаете, держаться за что-то основательное в своей жизни, за что-то прочное, за что-то надежное. И это наши взаимоотношения. Мне кажется, где бы мы ни были, в какую ситуацию бы мы ни попадали, хорошо, если мы не одни. Если мы можем идти с кем-то, если мы можем к кому-то обращаться, если мы можем на кого-то полагаться, если мы можем даже просто с кем-то пообщаться. Вот это, наверное, очень сильная зависимость человека от кого-то еще. Мы, с одной стороны, такие независимые, как бы, но оставь нас действительно в независимости нашей одних, и мы сразу станем сильно одинокими. И это одиночество, оно проглотит нашу независимость, и от нее ничего не останется.
3: Да, и просто бывает так, что человек как раз-таки пытается общаться с людьми, и очень много хочет общаться с людьми, потому что в этом находит для себя какое-то утешение.
2: Конечно.
3: Но правда в том, что сколько бы ты ни общался с людьми, это все равно тебя полностью и полноценно не насытит. И люди от тебя могут устать. И общение бывает раз и прекращается. То есть уповать на общение с людьми мы точно не можем полноценно.
2: Да. То есть человек ищет источник для себя вот такого общения, которое постоянно с ним. И потому очень популярны вот все эти гаджеты. Ведь, обратите внимание, все они, все, каждый из них мы используем для общения. Начиная вот с обычных телефонов, которые стояли у нас в домах, а еще до этого, давайте вспомним, когда-то изобретен был телеграф, потом и телефонная связь, и радио было изобретено, и телевидение. Все это были не только инструменты пропаганды, как вот сегодня говорят. Это прежде всего инструменты общения. Человек, оставаясь дома один, мог включить телевизор или радиоприемник. И он, ведь его включал не для того, чтобы, как бы это сказать, напитаться
3: новой информацией
2: или новой пропагандой, а для того, чтобы иметь общение с теми людьми, пусть это в некотором смысле псевдообщение, но тем не менее с героями фильмов, с ведущими передач.
3: Возможно, сегодня кто-то включил нашу передачу с целью иметь такое вот общение.
2: Общение,
3: да?
2: С нами, друзья. Мы очень рады этому общению. И, собственно, наверное, это одна из главных задач наших эфиров – это предоставить подобное общение. Человек общается. И, конечно, когда стали появляться мобильные гаджеты, это и телефоны, и пейджеры, тоже такая штука была. И человек общается, стал больше общаться. И сегодня современные технологии связи, ведь это огромные возможности для общения, целая куча разных мессенджеров, всевозможные приложения, игровые в том числе, где человек общается, и если в какой-нибудь игре нет возможности для общения, то она становится неинтересной многим пользователям. И вот такой парадокс. Вот мы независимые, но насколько мы зависимы? Насколько мы зависимы друг от друга? Насколько мы зависимы от того, чтобы с нами рядом кто-то был? Чтобы это общение было, чтобы эта линия общения была. Причем, обратите внимание, Ведь общаться — это не значит все время говорить. А когда мы рядом с близкими людьми или с хорошими друзьями, мы можем даже и не говорить.
3: Молчать?
2: Мы можем просто помолчать. Как в той песенке поется, с другом можно даже помолчать.
3: А можно говорить глазами?
2: Ну, это уже какие-то такие более тесные отношения.
3: Кто-то ссорится глазами, я слышала.
2: Ну, это тоже элементы общения. Видите, общение, отношения, здесь же выстраиваются сразу отношения. В общении выстраиваются отношения. Мы нужны друг другу для отношений. Мы себя находим только тогда, когда с кем-то себя соотносим. И если это теплые отношения, да, то, конечно, здесь для нас больше радости. Но я скажу, даже поругаться с кем-то порой человеку нужно. Вот как бы здесь ни крути. Я понимаю, что не для того, чтобы там, создать серьезную проблему, а просто выпустить пар. И люди иногда ругаются. Но это тоже часть отношений, часть общения. Mm-hmm. Так вот бывает. И мы ценим эти отношения. Настоящее отношение, настоящее общение, оно продолжается годами. Причем для него, наверное, не важно, какой обмен информацией происходит или какой информацией происходит обмен. Да? Для него важно само состояние. Для него важно, что вот этот канал связи открыт, и в этот канал связи ты можешь погрузить все свои переживания, все свои тревоги, все свои, как бы это сказать, ну, интересы, да, или же сомнения, мысли, любопытство свое ты можешь туда погрузить. Ты можешь туда погрузить и где-то свое недовольство. Это тоже очень важный элемент. Если кто-то смотрел фильм, когда человек остался один вот на необитаемом острове, и он разговаривал там с мячом, с футбольным мячом, и вот для него это было общение.
3: А как вы считаете, разговор сам с собой необходим человеку?
2: А человек неизбежно будет разговаривать сам с собой. Он строит отношения в себе тогда. Да, то есть вот вы помните в этом самом фильме, да, «Властелин колец», там, герой, который Горлум, а он же был одинокий, совершенно одинокий. Одиночество его вогнало как раз кольцо, которое он забрал у брата своего или у друга своего, уж точно не помню. И вот в этом одиночестве он разговаривал сам с собой, он разделился сам в себе. Вот это раздвоение личности, оно ведь происходит очень часто, если человек остается сам собой. Быть целостным нелегко, когда рядом с тобой нет других людей. А мы-то как раз и ощущаем себя более целостными рядом с другими. Может быть, много людей, такое пересыщенное общение...
3: Тоже не полезно.
2: Не полезно, да. Оно перегружает нашу нервную систему и просто засоряет голову информацией. Но... какие-то несколько человек, они нам всегда нужны. И вот здесь давайте мы плавно перейдем к
3: молитве,
2: да, взаимоотношениям с Богом. Смотрите, ведь Бог тоже предлагает человеку отношения. Он предлагает человеку общение. Угу. Общение есть часть взаимоотношений. Обязательно. Общение будет во взаимоотношениях. Наверное, это главный элемент отношений, общения, потому что ну, как можно построить отношения без общения? Я даже себе не представляю. Это как? Ну, никак, да?
3: Ну, да.
2: Это, наверное, взаимоотношения. Да даже когда ты товар заказываешь на маркетплейсе, там тоже есть общение. Там есть чьи-то отзывы там, и так далее. Курьер приходит, там приносит тебе пакет с товарами, и все равно там происходит некое общение. Ну, разве что он будет оставлять их у тебя под дверью. Но и то это вот какая-то незримая линия. Поэтому в отношениях общение всегда есть. И Бог нам предлагает общение с Ним. Он предлагает нам с Ним отношения.
3: Но порой для людей, мне кажется, там, не выросших в церкви, не слышавших такие слова, как общение с Богом. Все же молитва воспринимается, вот именно, например, вот молитва слов, да, читаем о защите, там, кто читает, например, молитва слов. То есть люди просто, например, просят у Бога защиты, как бы, как будто бы в одном направлении идет общение, да, а не взаимное.
2: Ну, вот здесь как раз и происходит основная проблема, потеря вот этого контакта, да, то есть Бог нам предлагает общение на самом высоком уровне, на таком, которое даже немыслимо для современных средств связи, да, то есть в духе мы можем общаться с Богом, но мы общаемся с Богом телеграммами. Вот мы, как бы, вот представьте себе человека, который отложил сегодня свой смартфон современный и пошел на почту и говорит, я хочу телеграмму отправить. Или открытку. Ну, открытка как-то еще даже более-менее понятна, она раскрашенная, она сувенирная. Ну, телеграм.
3: Угу. И там три слова, да?
2: И там какие-нибудь три слова. Или там, ну, я не знаю, как вышли денег там. У меня все хорошо, там, какие еще телеграммы.
3: Потому что за каждое слово платить надо.
2: За каждое слово платить, да. И вот ему кажется, что это надежно. Почему? Потому что сидит вот этот человек, он вбивает эти слова, и все, телеграмма пошла, ее доставят прям вот до дома. Это кажется надежным. Если доставили, то хорошо. И мы как будто выстраиваем отношения с Богом таким образом. Мы создаем расстояние. А для нас это расстояние удобно. Нам почему-то во взаимоотношениях с Богом удобно пользоваться вот такими ветхими средствами связи. А Бог... Нет, Бог предлагает по-другому. И вот молитва — это есть средство связи. Молитва не может быть сама по себе. Молитва не может быть целью. Нельзя, скажем так, ну, это будет неправильно.
3: Положить ее на полочку, в определенную ячейку. Вот это у меня молитва, да?
2: Вот это у меня молитва, да. Или заниматься ее совершенствованием и развитием. Я развиваю свою молитву. Или я развиваю свою молитвенную жизнь. Понимаете, друзья, вроде слова хорошие, правильные, да, как будто бы, да, я занимаюсь физкультурой. Но и физкультурой люди занимаются не ради физкультуры, да, физкультурой люди занимаются ради здоровья. Опять же, физические упражнения не самоцель, иначе они, ну, становятся какой-то бессмысленностью и даже обузой, просто тягостью. Также и молитва сама по себе. Вот я сделал молитву. Смотрите, какая красивая у меня молитва. А к этому пришли фарисеи постепенно. Вот. Они отделили молитву от взаимоотношений с Богом и друг перед другом хвастались своей молитвой. Они хвастались своими воскрилиями, с украшениями своими, вот этими повязками на голову, на руки. Долго показно молились, да, то есть они демонстрировали свою молитву. Таким образом, они как бы показывали свое благочестие. Вот она, молитва для благочестия. Но Писание никогда не предлагало молитву для благочестия. Писание предлагало всегда молитву нам для служения Богу и для общения с Ним, для взаимоотношений с Богом. Какие они, эти взаимоотношения, с каких позиций они происходили, то есть то ли это были позиции просителя, то ли это ходатая, то ли это позиция вот человека, который просто с Богом хочет поговорить, открывает Богу тайны сердца своего.
3: Ну и Писание оставляет нам...
2: Исповедь в том числе.
3: Да, Писание нам еще оставляет много как раз-таки вот этих примеров молитв. И как молился Давид, и как молился Иисус. Ну, не то чтобы, можно сказать, образец, но мы можем хотя бы понять, как, насколько можно близко и открыто говорить с Богом на разные темы, или даже те же молитвы Иова. Мне кажется, вот как если сравнивать с телеграммой, вы говорили сегодня, да, телеграммы там кто-то отправляет, а Бог нам вот как будто бы на всю жизнь кладезь вот этих писем оставил, и мы, вдохновляясь ими, отвечаем Ему тоже в молитве.
2: Да, ну, видите, все так, если возьмем Христа, Христос ведь, его молитвы, те, что мы видим, да, за исключением той, которая в Евангелии от Иоанна, такой первосвященнической молитве, мы видим, они короткие, но они очень эмоциональны. «Благодарю тебя, Господи, что ты сокрыл это от мудрых, но открыл то младенцам». То есть вот он восхищается, Христос, тем, как вот проникает истина в сердца людей.
3: И какое благоволение, он же там, таково было твое благоволение.
2: Да. Вот эти все молитвы, те, которые мы видим, Христовы молитвы, они вот как некий импульс, они не для того, чтобы их увидели другие. И первосвященническая молитва Христа, она вот как-то запомнилась Иоанну, глубоко запомнилась. Это тоже молитва, в которой он старается ничего не упустить, но ведь и она не такая уж и длинная. А если мы возьмем псалмы Давида, ну, каждая из них выверенная молитва, каждая из них прочувствованная молитва, ведь там не только восхваление, там есть и скорби, и печали, там есть...
3: И злость
2: там есть, да, там есть заговоры. Вот все это очень похоже на древние заговоры, некоторые из молитв, когда он говорит, да будет вот у этого нечестивца то и другое, и третье. Как бы он желает ему не очень доброго. Нам кажется, что вот как оно не по-христиански. Очень даже по-христиански, в том смысле по-человечески.
3: Искренне.
2: Потому что мы болеем все обидами, огорчениями, нездоровыми отношениями. И Давид здесь, даже когда пишет эти песни, он ведь говорит к сердцу людей. И люди понимают, да, я вот такого соседу своему пожелал, вот, но, или не соседу, врагам своим вот такого пожелал. А кто-то дальше идет, кто-то мыслит о том, что надо доброе в сердце иметь, к Богу приближается, кто-то, может быть, нет. Но проблема-то заключается в том, что все вот это, весь этот сформированный опыт, он превращается в какой-то шаблон.
3: Угу.
2: И тогда у человека появляется такой достаточно богатый выбор шаблонов, которым можно прибегнуть. Он уже не думает, кто его, когда его составлял, в каких обстоятельствах, что происходило. Он просто понимает, что, наверное, это было сделано людьми, которые там получше нас, они понимают, что написать, как помолиться Богу. И в такой момент возникает как раз желание воспользоваться этими шаблонами. Но так же, как вы приходите на почту, к примеру, и вам предлагают разный вариант написания. Вот,
3: или залазите в интернет и находите текст, как поздравить человека.
2: Да. Куча открыток всяких разных, и вы думаете, какая из них оригинальнее. А берете эту открытку, отправляете человеку. Но здесь мы используем чужие идеи, и, может быть, это и неплохо, когда мы эти идеи передаем друг другу.
3: Или пропускаем через сердце, может.
2: Пропускаем через сердце, предлагаем друг другу, скажем, например, вот Псалом, вот Давид молился Богу, вот он 90-й, живые помощи, смотри, какие слова, как это вдохновляет, мы тоже можем так к Богу прибегать, да. А в этом смысле мы берем чей-то пример, чьих-то взаимоотношений с Богом, и этот пример между собой обсуждаем, мы тоже общаемся, у нас тоже строятся вокруг него отношения. Вот. Но когда мы берем шаблон чьих-то молитв, да, пусть даже праведников, каких-то благочестивых людей, и используем его для себя, думая, что у нас будут такие же взаимоотношения с Богом, как и у них, мы можем ошибаться.
3: Ага, то есть если мы так молимся, мы ни в коем случае не должны думать, что, там, например, я как Давид буду, да, я тоже буду мужем по сердцу, ну или как бы, хотя почему, это же неплохое желание, например, желать этого.
2: Неплохое желание, наверное, есть некое свойство человеческое, когда мы информацию пропускаем как информацию, вот не через сердце и не через разум.
3: А другое дело прожить этот текст.
2: А просто мы высылаем некий манифест, да, какому-то другому лицу в какой-то такой смутной надежде, что оно должно обратить внимание на эти слова, потому что уже обращало.
3: Вы, может быть, имеете в виду, что это как волшебные слова, да, которые дают нам вход в какой-то другой мир, ну, условно, да, то есть вот скажи набор этих слов, и будет у тебя все хорошо. То есть не относиться к этому как к набору слов, которые являются...
2: У Бога же общение не с нашими словами. У Бога общение с нами.
3: И с нашим духом, да, получается?
2: В духе нашем, с Духом Святым, да. И слова служат для назидания, слова служат для веры, безусловно. Слова служат для утверждения. А слова служат для выражения. Конечно же, Христос ожидает от нас услышать слово какое-то конкретное. Вы помните историю, когда Христос шел с учениками, а на улице сидел слепой. И он ведь кричал ему: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Вы обратите внимание, вопль слепого, ведь он что в себе содержит? Он в нем крик, в нем боль, и в нем призыв.
3: И он, признание еще Иисуса Бога.
2: Да, вот Иисус, сын Давидов, он, может быть, боится сказать, что ты Господь, но он признает, что Христос сын Давидов.
3: И называет его именно вот по имени Иисус, сын Давидов. Так настолько...
2: Это обращение. Это попытка выстроить какие-то отношения. И Христос сразу реагирует на них. Христос тут же задает ему вопрос: что ты хочешь? Да, вот ты кричишь, что ты хочешь? Уточни, да, твой вопль с чем связан? То есть начинается диалог. И он тогда фразу говорит: «Господи, Господи». Я не знаю, что было в словах Христа вот в этом вопросе, что ты хочешь. В этом вопросе, наверное, вот было как раз слово Бога. Оно прозвучало как от Бога.
3: Там же еще, наверное, взгляд имел значение, интонация, ну и вообще сила
2: вот,
3: даже, с которой
2: произносится. Вот смотрите,
3: произносится.
2: Видите как, мы понимаем, что в общении все эти элементы играют огромную роль. И взгляд, и мы этот божественный взгляд ощущаем на себе. И интонации, да, мы чувствуем эти интонации, безусловно. И атмосферу вокруг, мы ведь ее тоже начинаем понимать. Вот здесь как раз наш дух человеческий, он очень хорошо все это понимает и чувствует. И слепой понял, он не видит. Он не видит его глаз. Но он чувствует, и он слышит вот этот голос Божий для себя. Кто этот человек, как он выглядит, для него это недоступно. Но почувствовать его, для него это доступно. И он понимает вот божественное присутствие здесь. И он говорит: «Господи, чтобы мне прозреть». Все, отбрасывается в сторону все остальное. И Христос говорит: «Прозри». Короткий разговор. Вы обратите внимание, очень короткий разговор у Христа со многими людьми. Один из самых длинных, наверное, вообще был с самарянкой. Угу. Вот там прям какой-то длинный был разговор, диалог. Но это ведь тоже было и общение, и в этом общении были отношения, были предложения. Обратите внимание, в отношениях всегда есть предложения. То есть мы не просто говорим о чем-то.
3: Мы можем что-то предложить?
2: Мы можем что-то предложить. Я заметил, тот человек тебе настоящий друг, с тем человеком у тебя настоящие отношения, который что-то готов тебе предложить. Вот ты ему рассказываешь свои какие-то переживания, свою какую-то историю, беспокойство. И он тоже сидит с тобой и сопереживает, и думает. Ты говоришь: «Слушай, а вот, ну, давай сделаем вот так, да». Или: «А может быть, тебе нужна вот такая-такая помощь. Хочешь, я с тобой съезжу там куда-нибудь? Или, может быть, тебе занять денег? Или, может, тебе просто помочь?» Или вот какой-то такой вот хороший, добрый совет с определенной помощью. Он как раз говорит о доброте отношений. А когда же ты человеку рассказываешь свою историю или свои переживания, а он не готов тебе ничего предложить, это значит, что ваши отношения на очень низком уровне. Да? То есть ваши отношения на уровне: «Здравствуй, как дела, пока». ну, в общем-то, в котором как дела не имеют значения. Лучше сказать нормально, да, там, все ровно. Все, чтобы человек как бы не задавал лишних вопросов, потому что он их задаст, но не для того, чтобы тебе что-то предложить, да, для того, чтобы, может быть, потом тебя обсудить.
3: Угу.
2: Вот.
3: Ну, или, да, вообще это чувствуется, когда ты вот высказываешь все, что, ну, там можешь рассказать, поделиться чем-то. Я понимаю, что человек тебя как будто не понимает. Ну, он послушал тебя или вообще на другую тему отвлекся там. Ну, то есть как будто бы ты тут ему ничего и не говорил только что. И в следующий раз, конечно, ты подумаешь, а стоит ли делиться с таким человеком, который не способен даже просто услышать тебя? Да. Как-то, да. Ну, обычную эмпатию, да, как это называется, проявить.
2: Ну, эмпатия — это сопереживание. Но и это тоже хорошо, и это нам нужно, нам это важно. Но предложение всегда говорит об отношении, о глубоких отношениях. Ну, и причем даже любовные отношения, они ведь заканчиваются предложением.
3: Угу.
2: Руки и сердце, да, вот он, человек предлагает девушке руку и сердце. И когда мы имеем общение с Богом, ведь там тоже звучит предложение. «Жизнь и смерть предложил я тебе». Представьте, какого уровня предложения там звучат. «Жизнь и смерть предложил я тебе». Ты приходишь к Богу с каким-то вопросом. Например, «Господи, дай мне». А Бог тебе говорит: «А я тебе предлагаю оставить свой путь греховный, оставить зависть, оставить конфликт, оставить вражду, оставить твои, как бы это сказать, амбиции, а возьми у меня иго мое на себя, возьми бремя мое на себя, возьми крест мой, да, или крест свой, как уж можно здесь, кто как может понять, возьми, понеси на себе, грех свой оставь, а мне что предложи, совесть свою предложи». Ведь мы, когда крестимся, да, мы Богу предлагаем
3: добрую
2: совесть, предлагаем Богу. То есть вот оно, пошли отношения, в которых есть предложение. Ну что ж, друзья, продолжаем наш разговор. В студии Юрий Кривонос и Даша Ерёмина. Говорим мы о молитве как об общении. Мы сейчас здесь с вами касались многих элементов общения, вот настоящего общения, и понимаем, что в нем нет шаблонности. Хотя шаблон достаточно серьезный, мы встречаем в молитве Господней, молитве «Отче наш», да, вот, где Христос дает ученикам образец молитвы. Они ведь просят его: «Как научи нас молиться». И Христос дает им шаблон. Но я не думаю, что они все время молились именно этой молитвой. Да и так и было. Мы видим в книге «Деяний апостолов», они молятся, но там не молитва «Отче наш», там другая молитва. Там конкретная молитва, когда гонения на церковь происходили. Потом, когда идет молитва о апостолах, когда молитва благословений, мы видим это живые молитвы, которые в каждой ситуации, вот они свои. Молитва «Отче наш», она в некотором смысле ориентир. Ориентир, в котором расставлены точки.
3: Как будто бы принципы вообще христианства, отношений с Богом в этой молитве представлены.
2: Да, отношения. Ведь, обратите внимание, там ведь общение «Отче наш, сущий на небесах».
3: Признание отцом.
2: «Отче наш», да. Это ведь говорит о близости, о близких отношениях. «Отче наш, сущий на небесах». Ты на небесах, но ты наш. И ты наш Отец, да святится имя Твое, да, то есть вот оно, благоговение выражается.
3: Перед именем Божьим.
2: Мы выражаем наше отношение, наше вот оно такое пред Тобой. Да приди Царствие Твое, то есть, Господи, ну, мы его ожидаем, мы смотрим в будущее, оно связано с Тобой, Боже. Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе, да, то есть вот оно. Мы ведь, смотрите здесь, что сразу раскрываем. И наше отношение к Богу, и наше отношение к Его Царству, к Его планам, и наше отношение к Его поручениям. То есть мы наши отношения с Богом выстроены полноценно. А потом хлеб наш насущный, дай нам на каждый день. То есть мы ожидаем от Него хлеб наш насущный и ожидаем от Него прощения грехов.
3: Признаем Его заботу и о наших таких признаем, обычных делах, да, физических,
2: да, конечно,
3: телесных.
2: И мы же да, понимаем, что в этих наших взаимоотношениях с Ним, личных взаимоотношениях с Ним, невозможно без присутствия третьих лиц. А кто эти третьи лица? Те должники, которым и мы прощаем.
3: Обидчики
2: как
3: наши.
2: И мы прощаем должникам нашим. Вот они всегда, вот эти люди, которые нас окружают, наши близкие, родные, которых мы любим, которые нам дороги, или наоборот, которые доставляют нам много проблем, они становятся частью наших взаимоотношений с Богом. Это удивительно, но у меня моих исключительно, эксклюзивно личных отношений с Богом не бывает. В них всегда будет кто-то третий. А в них будет какой-нибудь человек, которому я должен засвидетельствовать, или, может быть, это люди. В них будет поручение Бога нести мне вот свет истины куда-то, может быть, очень даже далеко. В них, в общем-то, в этих божественных поручениях, в этом божественном руководстве всегда будут вовлечены третьи люди. Потому что Христос говорит: «Я создам церковь мою, я создам церковь мою. Врата ада ее не одолеют». Я создам не просто как бы эксклюзивное отношение с каждым из вас, да? Я создам церковь мою. И наши взаимоотношения с Богом, они всегда, наверное, включают в себя взаимоотношения со всеми теми людьми, с которыми мы так или иначе взаимодействуем. Мы не можем отложить нашу ссору с кем-то, да, Господи, но это не про тебя, да, Господи, поэтому я вот об этом тебе не говорю, я говорю тебе вот о моей семье, да. А Бог вникает и в это. Бог вникает во все, что есть в сердце нашем, во всех, кто есть в сердце нашем, Бог вникает. То есть, когда мы строим наши взаимоотношения с Богом, в молитве в том числе, да, мы неизбежно туда приводим других.
3: Угу.
2: Мы не можем не привести. И вот этот наш коллективный диалог, да, вот эти люди, которые кто-то нас обидели, а кто-то, может быть, за кого-то мы хотим благодарить, они тоже стоят перед Богом в этот момент. И Он видит там, где они есть, здесь и сейчас. И нам предлагается простить им, или мы благодарим за них, да, Бога. То есть Бог может даже задать вопрос. Вот этот человек, вот видишь, он тебе послужил. Ты сомневался в нем, а он послужил. Я тоже с ним разговариваю, с ним общаюсь. И в наших сердцах что-то меняется. Поэтому молитва «Отче наш», она вот в этом смысле очень даже демонстративна. Она должна показать нам пример, не просто дать нам некий шаблон, да, который мы взяли, как это грубое слово, простите, молодежные скопипастили, да, и отправили туда на небо. Ну, то есть скопировали, вставили, отправили.
3: Угу.
2: Копипаст.
3: Копипаста.
2: Копипаст, да, да. Вот. И так не получается. Так не получается. Любой преподаватель, который читает работу студента и видит, что она составлена...
3: Скопипастина.
2: Да, это, конечно, ну, как-то унижает преподавателя прежде всего. Но неужели ты думаешь, что я так глуп? У меня тоже, как у преподавателя, была такая ситуация, когда один студент, ну, я читаю его работу, ну да, составил он ее красиво, но скопипастил так грубо.
3: Угу.
2: Причем я просил сделать по своему шаблону. Я дал им всем шаблон и сделать по своему шаблону. То есть это было такое задание. Он сделал не по шаблону, он сделал по-своему, и там было очень много таких вот грубых, неправильно сделанных вставок. Ну, я ему понизил оценку, он огорчился.
3: Конечно.
2: Он огорчился, потому что он постарался, он старался. Но вот, друзья, и здесь мы должны одну такую вещь уловить. Мы можем быть очень старательны, в чужих,
3: своих молитвах.
2: В чужих молитвах.
3: Чужих?
2: Да, мы можем быть очень старательны в том, чтобы воспроизводить не свое.
3: Угу. Думая, что мы этим заслуживаем какое-то благоволение.
2: Да, потом нас интересует оценка. Нас интересует оценка.
3: Посмотри, какой я молодец. Я вот правильными молитвами молюсь.
2: Почему у меня не пять? Да? Почему, Господи, я столько молитв тебе принес? Угу. Я и из такого источника и взял, и отсюда, и взял, и отсюда, и отсюда. Я этими молитвами вот те, и вот те, и вот те молились. Смотри, у меня целая курсовая молитва. Я ее отправляю тебе на проверку. Там должно быть пять с плюсом стоять. А Бог почему-то не обращает внимания на это. Или как вот Христос, да, молятся перед ним фарисей и мытарь короткою молитвою, но искренней, будь милостив ко мне грешнику. Мытарь пришел за отношениями, мытарь пришел за милостью. Милость всегда учитывает, всегда это отношение, всегда это проникновение в нужду одного кого-то. Да вот здесь мытарь просит у Бога. Фарисей хвастается. Но благодарит, но тоже благодарит, тоже говорит о каких-то отношениях. Но сравнивая себя с мытарем, он почему-то вот, ну, о себе в высоком
3: высокого
2: смысле
3: мнения.
2: Да, а о мытаре низкого. И его молитва, как Христос говорит, не так угодно Богу. Ушел менее оправданный. Фарисей.
3: Это вот то самое сравнение себя с другими. Помните, мы говорили, неотъемлемая часть гордости, когда гордость кого-то обязательно находит, кто ниже, да. Ниже себя, ну и да. Кого-то ставит.
2: Вы обратите внимание, да, гордость, ведь она тоже строит отношения. Угу. Для гордости отношения важны. Но в этих отношениях все в одну сторону. Все угу. Позитивное в одну сторону, в сторону гордости. И нету Бога, не так. И мы видим массу хороших библейских примеров, в которых, знаете, не так много молитвы, но очень много отношений. К ним мы сейчас придем.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Друзья, ну наша передача «Общение» наше продолжается, общение с вами, мы надеемся. Благодарим за вашу поддержку, благодарим за ваше участие, оно очень важно для нас. В общении с Богом – это настолько, знаете, как бы богатый океан возможностей, который вот не может закончиться одной написанной кем-то молитвой. Да? Потому что если мы используем во взаимоотношениях с Богом шаблоны, мы сами себя ограничиваем. Мы сами себя ограничиваем. Ну, согласитесь, переписка с человеком, даже если она очень живая, такая оживленная переписка, это совсем не то, как встреча с ним лично. И Бог это как раз нам предлагает эту встречу. Это встреча для нас во Христе. Это встреча для нас с Духом Святым. Это встреча для нас с живым Его Словом. Это встреча для нас в сыновстве нашем. Вы обратите внимание, как развиваются отношения Христа с учениками. Он говорит, я не называю вас рабами, да, я не называю вас кем-то еще. Я называю вас друзьями. Вот развитие их отношений, его учителя и их учеников, они приходят в состояние дружеских. Он для них не остается каким-то вот недоступным учителем с высокой кафедры. Он им друг. И он говорит эти слова им, смотрите, как они звучат. Когда я их услышал для себя, я вдруг понял суть дружеского общения. Он говорит, я называю вас друзьями. Почему? Потому что я все открыл вам. Я от вас ничего не сокрыл. Вот, наверное, одно из главных принципов дружеских отношений, близких отношений, это способность говорить на любые темы.
3: Ну и плюс он говорит, вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедовал вам исполнять.
2: Да, это уже вторая часть отношений, потому что он, конечно, Господь. Да, у нас не просто дружеские, приятельские отношения. У нас еще и отношения господин и служащие, да, отец и дети. И, а в них есть, безусловно, поручение.
3: Обязательства. Есть... Даже у отца и детей есть, да, какие-то обязательства.
2: В них есть воля. В них есть воля перед Богом. И в этом смысле мы всегда Богу должны. Мы всегда Богу должны, потому что да будет воля твоя. И это отношение. Но смотрите, ведь это здорово смотрится, когда Христос говорит ученикам: «Я открыл вам все, я от вас ничего не утаил». То есть я вам доверяю.
3: Угу.
2: А вот это, наверное, очень важно. Отношение с Богом — это отношение доверия. И когда мы доверяем Богу в молитве, это очень важно, когда мы Богу доверяем в молитве.
3: И ученики это отметили, они сказали: теперь ты не говоришь нам притчами, теперь ты говоришь нам прямо.
2: Говоришь нам прямо, да, безусловно. Вот это как раз, наверное, тоже ступень отношений, когда человек говорит не поговорками, не метафорами, там, ну, чтобы...
3: Не в общих словах, да, слава Богу, да?
2: Найдите, да, какой-то смысл спрятанный. А в, ну, вот он говорит, как есть. Иногда этого ждешь от людей. Иногда этого от людей ждешь, а люди начинают рассказывать вот, ну, какие-то истории, чего-то выдумывают, себя представляют в каком-то свете. А ты слушаешь, да, ты ожидаешь, но ожидаешь доверия. Ожидаешь вот доверия. Я как-то общался с одним человеком и обратил внимание на один его интерес. Думаю, ну, я заметил, он увлекается фантастикой, фантастическими
3: фильмами. А вы же тоже любите фантастику?
2: Я тоже люблю, да, я тоже люблю и вот иногда посмотреть, ну, хорошее что-то такое вот. Здесь не буду ничего рекламировать, как бы, но в определенном смысле фильмы о будущем, они, ну, наталкивают на какие-то...
3: Раздумья.
2: Раздумья, да, во всяком случае, меня. И... Я жду, вот наши взаимоотношения с ним дойдут до того, как он поделится своими интересами, или не дойдут? Не дошли. Не дошли. Они остались все-таки вот на какой-то определенной дистанции. Мы о многом говорили, мы говорили о других людях. И это, кстати, очень сближает разговор о ком-то, особенно нелестный. Он сближает нередко, да. Вот. И мы... Многие темы обсуждали интересно, насыщенно, но мы так и не перешли границы вот личного, глубоко личного.
3: То есть о ком-то это как бы еще поверхностный уровень, а уже о себе, о своей,
2: о
3: своем,
2: своем,
3: да?
2: Внутреннем, да, когда человек говорит: иди, я тебе что-то покажу, и он открывает тебе дверцы шкафа закрытого, а там, ну, что-то, какая-то коллекция.
3: Как мы можем перенести, да, это на отношения с Богом, когда вот именно мы для Него открываемся с такой стороны?
2: Мы для Него открываемся, мы открываем Ему все, и наши переживания, и наши боли. Мы не заменяем их шаблонами.
3: Мы не говорим, как правильно, мы говорим, как есть.
2: Мы говорим, как есть.

0: девушка со мною, она возмущалась. Я ведь столько отдавала, я ведь столько служила. И... Но любопытно, что Бог не отверг ее вот эту молитву Иова. Да? Угу. Он выслушал ее, и пришло утешение. А потом пришло опровержение от докторов, и ничего у нее не нашли. Вот как-то Бог утешил ее со всех сторон, успокоил. И мне кажется, иногда Богу вот такая молитва, вот наша, пусть истеричная в каком-то плане, да, с переживаниями, более угодна, чем шаблонная, в которой мы выглядим красавчиками.
1: Праведная таким, молитва.
0: Праведная. Ну, праведная она с точки зрения нашей, да?
1: Да-да-да, человеческой.
0: Но в ней есть столько, за ней столько спрятано, ты, Господи, сам догадайся. А, Бог-то знает, но... Готовы ли мы сказать, Боже, ты знаешь, что у меня в сердце, Господи, ты же знаешь, что у меня в сердце. Просто... Я хоть так и молюсь, но ты-то знаешь, что у меня в сердце. Мы далеко не всегда так готовы сказать.
1: Но мы даже и сами себе очень часто не готовы признаться в том, что есть в нашей жизни. Вот мы даже от себя прячем самих себя. Вот это главная проблема. Вначале нужно самому себе честно признаться, у меня проблемы или там трудности.
0: Для этого нужна помощь. И помощь от Бога. И иногда подобные ситуации кризисные, они могут нас вернуть вот в эти правильные отношения.
1: В живые
0: отношения с Богом. Вы посмотрите на Авраама. Бог сказал, ходи предо мной и будь непорочен. Да? Но ходи где? Не ходи и старайся вот, хорошо быть непорочным. А я вот буду приходить и смотреть. Ходи предо мной всегда. Авраам ходил пред Богом, спал пред Богом, ел пред Богом, переживал пред Богом, расстраивался, радовался, там, совершал какие-то свои подвиги. Вот для него вся его жизнь, она была пред Богом. Отношения. Это отношения. И там не так много молитв. Я не к тому, чтобы нам не молиться. Нет, нам надо молиться. Молитва — это часть отношений.
1: Причем непрестанно же сказали.
0: Непрестанная молитва, да, безусловно. Но опять же, это непрестанная молитва. Апостол Павел о ней говорит о том, что у вас теперь есть такие взаимоотношения с Богом, в которых уместна эта непрестанная молитва. То есть это уже не суетные слова, не просто вот, ну, как бы набор слов, как у фарисеев. Бог рядом, молитесь, духом молитесь так, молитесь. Но всегда помните о божественном присутствии, о наших взаимоотношениях с Ним и о нашем желании быть не только словоохотливыми, но и доброохотливыми, то есть стремиться к доброму делу, к послушанию Богу. И вот это выстраивает наши правильные с Ним взаимоотношения, которые построены на такой, наверное, глубокой дружбе, где уже речь идет не о том, что ты мне, я тебе красивую молитву, ты мне красивую жизнь, да? Нет. В которых есть, знаете, как в дружбе есть некий результат уподобления. Друзья подобны друг другу. Вот когда мы близко кого-то любим, мы уподобляемся.
1: Мы даже перенимаем вот от людей какие-то привычки, там выражения, да, как вот они говорят.
0: Юмор.
1: Напитываемся этим.
0: Интересы, поведение. Мы уподобляемся.
1: И чем более от Бога тогда мы можем это все впитывать.
0: Вот чего ожидал Бог от Авраама, не говоря ему об этом прямо, о том, что тем, чтобы Авраам, ходя пред ним, имея в виду в сердце Бога всегда, уподоблялся ему, вот интуитивно, в сердце чувствуя, духом чувствуя, уподоблялся ему. И вот здесь как раз общение и нам и необходимо, потому что в нем это уподобление происходит. Оно не происходит просто раз по мановению палочки. Человек может родиться от кого угодно, да, он может родиться в очень... респектабельной и интеллигентной семье, да, где все образованные. Но все свое детство, там, скажем, с измальства, да, провести где-нибудь в другой среде, в среде, где другое воспитание, другие отношения. И кем он вырастет, да, вот согласитесь, он вырастет подобным тем, с кем он общался. А вот здесь, друзья, для нас очень важно это помнить и к этому стремиться.
1: Будем стремиться.

0: стремиться к живым, реальным, настоящим, искренним отношениям с Богом, где честно, где по-настоящему.
1: Да, и молитва в помощь. Благословение всем, друзья.
0: Друзья, и увидимся с вами завтра. Спасибо за ваши комментарии. Обязательно скачивайте наше приложение и слушайте наши эфиры, книги, подкасты. Всего доброго.
2: Вы слушаете радио.
3: Вы слушаете радио Пилигрим.
4: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
5: Пусть узнают все соседи.
4: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
1: Друзья, благословений вам! С вами радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Бог на страшном суде не спросит человека о национальности, образовании или карьере, но задаст вопрос о том, помог ли этот человек нуждающимся, сказал патриарх Московский в Всеруси Кирилл. Когда закончится наша жизнь и предстанем пред Богом на страшном суде, Он никого никогда не спросит, ты какой национальности, или какое у тебя образование, или как ты карьеру-то сделал на земле, начальником был, ах ты не был начальником. Подобного ничего от Господа мы не услышим. Он спросит нас, ты голодному помог, ты несчастного поддержал, ты разделил свою жизнь, свои какие-то ресурсы с теми, кто в этом нуждается, сказал патриарх Кирилл в проповеди после освящения храма святителя Николы Тульского в Казани. Отрицательный ответ на подобный вопрос, как отметил патриарх, закроет перед человеком врата рая. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтан Кипшидзе связал движение квадроберов с неоязыческой склонностью к символике животного мира. «Мы знаем симпатии, которые, к сожалению, адепты этого учения неоязычества испытывают к миру зверей. То, что связано с движением квадроберов, например, ассоциация себя самих с животными, всевозможные тотемные звери, которых люди наносят в виде татуировок, популяризируют и утверждают совершенно ложно и необоснованно, что мир природы, в котором нет Бога как личности, якобы является для человека естественным, притягательным и гармоничным», сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Итогом этого процесса он назвал фрагментацию общества и дегуманизацию человека. Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, Американское общество евангелизации детей. Ранее Генпрокуратура признала ОЕД нежелательной в РФ. Child Evangelism Fellowship – международная евангельская организация, основанная в США в 1937 году. На протяжении десятилетий она занимается христианским просвещением детей, проводит библейские занятия, организует детские клубы, лагеря и обучает волонтеров для работы с детьми. Одним из наиболее известных направлений ее деятельности являются библейские кружки, которые проводятся при школах и в других местах, где это разрешено законодательством разных стран. В Великобритании опубликованы новые рекомендации, которые помогут церквям использовать искусственный интеллект ответственно и с учетом христианских ценностей. Авторы отмечают, что такие инструменты, как ChatGPT, Gemini, Copilot, уже незаметно становятся частью жизни многих церквей. Их используют при подготовке проповедей, в административной работе, для перевода текстов, исследований и создания различных материалов. Однако во многих общинах до сих пор нет четких правил использования подобных технологий. Новые рекомендации под названием «Рекомендации по использованию ИИ в христианском служении» помогают церковным лидерам оценить не только преимущества, но и возможные риски искусственного интеллекта. В документе также предлагается пример заявления, которое каждая церковь может адаптировать под свои нужды. ИИ может стать полезным инструментом для служения, а может превратить его в фастфуд, сказано в рекомендациях. Круизный лайнер с геями не пустили в Турцию и Египет, на лайнере их было почти 2000 человек. Судно вышло из Афин, должно было пройти турецкие города Кушадасы и Стамбул, затем проследовать до Хорватии и завершить путешествие в Венеции. Лайнеру, однако, запретили швартоваться в порту Кушадасы местные власти. Пресс-служба администрации провинции Айдын, где находится порт, сообщила в соцсети, что на борту судна находятся люди, известные своим поведением, не соответствующим структуре нашего общества и нашим моральным ценностям. В сообщении также говорится, что в соцсетях вспыхнуло недовольство среди жителей региона из-за прибытия лайнера. В связи с этим организаторы тура исключили Кушадасы из маршрута и вместо него добавили египетский город Александрия. Однако портовые власти Египта также приказали лайнеру развернуться. В итоге извращенцы поплыли в Черногорию, Хорватию и Венецию. Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

по лицу, наваливается страхами, скалится правом смерти. И иногда кажется, лучше бы умереть. И от других отделишься,

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Ты меня петь научил, потому моя песня не смолкает. Это ты в меня свет свой пролил, он и в вечности не угасает.

Христианские притчи. Нищий Лазарь. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими с стола богача, и псы, приходя, лизали струпьи его. Умер нищий и отнесен был ангелами

0: Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит». Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 19 по 31.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 22 июля. Не бойтесь брать то, что принадлежит вам. В котором мы, благодаря своей вере в Него, имеем дерзновение, смелость и уверенность свободного доступа, право беспрепятственно и без страха приближаться к Нему. Послание к Ефесянам 3:12. Расширенный перевод Библии. Не будьте робкими и неуверенными, когда молитесь Богу. Он знает все наши слабости и продолжает любить нас. Бог хочет щедро одарить нас, поэтому будьте смелее. Смелую молитву можно сравнить с тем, как мы идем в банк, чтобы снять со счета деньги. Если я точно знаю, что у меня на счете лежит некоторая сумма, потому что я сама внесла эти деньги на прошлой неделе, я без колебаний подойду к окошку кассы и попрошу обналичить мне эту сумму. Я знаю, что у меня есть эти деньги, что они принадлежат мне, что я могу забрать их из банка, когда пожелаю. Когда я протягиваю чек, я не сомневаюсь, что получу свои деньги. Так же смело и уверенно мы должны приходить к Богу. Мы должны понимать, на что мы можем рассчитывать благодаря Иисусу, и должны молиться уверенно, без всяких сомнений, без опасений, ожидая получить то, что нам принадлежит. Бог приготовил для нас невероятные блага, и нам остается только попросить об этих благословениях, которые уже приобретены для нас ценой жизни Христа. Если мы чувствуем себя недостойными, все, что нам нужно, это попросить Святого Духа помочь нам, потому что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу. Смотрите послание к Римлянам, 8 глава, стихи 16 по 17. Он будет напоминать нам, что мы принадлежим Богу. Божье слово на сегодня. Вы – Божье дитя, и Бог хочет благословлять вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: из коллекции вечных хитов.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 22 июля. Наша тема сегодня «Все испытывайте». Павел писал церкви в Фессалониках. Ложные пророки ввели в заблуждение верующих в Фессалониках. Из-за этого последние выдворили почти всех пророков, и Павел говорит: «Не делайте этого». Он говорит в первом послании к Фессалоникийцам 5:21. «Все испытывайте». Слово «испытывайте» — перевод греческого слова «докимадзе», которое использовали для описания процесса проверки монет. Приведу пример. Почему в Римской империи нужно было проверять монеты? Например, Нерон. Он провернул трюк со всей Римской империей. Вместо того, чтобы использовать много серебра для изготовления монет, он сделал их основу, внутреннюю часть, из бронзы, а затем покрыл их очень тонким слоем серебра. Когда люди брали монеты, думали, что они настоящие. Но когда их тщательно проверяли, выяснялось, что все совсем не так, как выглядело. Слово «докимадзе» описывало процесс проверки монет, чтобы понять, были они подлинными или фальшивыми. То есть не такими, какими казались. И, используя слово «испытывать», греческое слово «докимадзе», Павел говорит: «Подумайте головой, откуда вы получили пророчество? Не отбрасывайте пророческое слово». Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Театральное служение Церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Бог на страшном суде не спросит человека о национальности, образовании или карьере, но задаст вопрос о том, помог ли этот человек нуждающимся, сказал патриарх Московский в Всеруси Кирилл. Когда закончится наша жизнь и предстанем пред Богом на страшном суде, Он никого никогда не спросит, ты какой национальности, или какое у тебя образование, или как ты карьеру-то сделал на земле, начальником был, ах ты, не был начальником. Подобного ничего от Господа мы не услышим. Он спросит нас, ты голодному помог, ты несчастного поддержал, ты разделил свою жизнь, свои какие-то ресурсы с теми, кто в этом нуждается, сказал патриарх Кирилл в проповеди после освящения храма святителя Николы Тульского в Казани. Отрицательный ответ на подобный вопрос, как отметил патриарх, закроет перед человеком врата рая. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе связал движение квадроберов с неоязыческой склонностью к символике животного мира. «Мы знаем симпатии, которые, к сожалению, адепты этого учения неоязычества испытывают к миру зверей. То, что связано с движением квадроберов, например, ассоциация себя самих с животными, всевозможные тотемные звери, которых люди наносят в виде татуировок, популяризируют и утверждают совершенно ложно и необоснованно, что мир природы, в котором нет Бога как личности, якобы является для человека естественным, притягательным и гармоничным», сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Итогом этого процесса он назвал фрагментацию общества и дегуманизацию человека. Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, Американское общество евангелизации детей. Ранее Генпрокуратура признала ОЕД нежелательной в РФ. Child Evangelism Fellowship – международная евангельская организация, основанная в США в 1937 году. На протяжении десятилетий она занимается христианским просвещением детей, проводит библейские занятия, организует детские клубы, лагеря и обучает волонтеров для работы с детьми. Одним из наиболее известных направлений ее деятельности являются библейские кружки, которые проводятся при школах и в других местах, где это разрешено законодательством разных стран. В Великобритании опубликованы новые рекомендации, которые помогут церквям использовать искусственный интеллект ответственно и с учетом христианских ценностей. Авторы отмечают, что такие инструменты, как ChatGPT, Gemini, Copilot, уже незаметно становятся частью жизни многих церквей. Их используют при подготовке проповедей, в административной работе, для перевода текстов, исследований и создания различных материалов. Однако во многих общинах до сих пор нет четких правил использования подобных технологий. Новые рекомендации под названием «Рекомендации по использованию ИИ в христианском служении» помогают церковным лидерам оценить не только преимущества, но и возможные риски искусственного интеллекта. В документе также предлагается пример заявления, которое каждая церковь может адаптировать под свои нужды. ИИ может стать полезным инструментом для служения, а может превратить его в фастфуд, сказано в рекомендациях. Круизный лайнер с геями не пустили в Турцию и Египет, на лайнере их было почти 2000 человек. Судно вышло из Афин, должно было пройти турецкие города Кушадасы и Стамбул, затем проследовать до Хорватии и завершить путешествие в Венеции. Лайнеру, однако, запретили швартоваться в порту Кушадасы местные власти. Пресс-служба администрации провинции Айдын, где находится порт, сообщила в соцсети, что на борту судна находятся люди, известные своим поведением, не соответствующим структуре нашего общества и нашим моральным ценностям. В сообщении также говорится, что в соцсетях вспыхнуло недовольство среди жителей региона из-за прибытия лайнера. В связи с этим организаторы тура исключили Кушадасы из маршрута и вместо него добавили египетский город Александрия. Однако портовые власти Египта также приказали лайнеру развернуться. В итоге извращенцы поплыли в Черногорию, Хорватию и Венецию. Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

храм в тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, вы попали в рай, чем могу вам помочь?
1: Добрый день, я бы хотел узнать, как попасть в рай?
0: Ну, прежде всего, вы грешник?
1: Нет, ну что вы, я порядочный человек.
0: Так, значит, вы безгрешный?
1: Ну, не то чтобы я безгрешный, но я сделал больше добра, чем зла.
0: Ага, значит, вы все-таки грешник.
1: А что вы хотите? Чтобы я был само совершенство, что ли?
0: Да.
1: Ну, хорошо. И как в таком случае я могу попасть в рай?
0: Во-первых, вы должны признать, что вы грешник.
1: Я не грех.
0: Извините, ничем не могу вам помочь. Здравствуйте, вы попали в рай.
1: Если сравнивать с теми, с кем я работаю, я довольно-таки неплохой человек.
0: Но мы не сравниваем вас с другими, мы сравниваем вас с Богом.
1: Быть того не может.
0: Спасибо, что позвонили в рай. Здравствуйте.
1: Ну ладно, допустим, я несовершенен, тогда что?
0: Тогда вы должны просить Христа простить вас за то, что вы грешны.
1: Не то чтобы я такой уж плохой.
0: Спасибо, что позвонили.
1: Подождите! Если я попрошу Христа простить меня, что потом?
0: Так как он сам уже понес наказание за ваш грех. Он простит вас.
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
3: Вы слушаете
4: «Христианское радио».

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим». Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет –

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 17. О трех знаменитейших царствах языческих, из коих одно, то есть Ассирийское, превосходило другие своим могуществом уже в то время, когда Авраам родился. В то время существовали знаменитые языческие царства, которые граду земнородных, то есть обществу людей, живущих по человеку, придавали под владычеством падших ангелов особый блеск. Царств этих было три – Сикионское, Египетское, Ассирийское. Ассирийское было гораздо могущественнее и превосходнее двух первых. Известный царь Нин, сын Бела, покорил своей властью народы всей Азии, за исключением Индии. Азией в данном случае я называю неизвестную часть Большей Азии, представляющую собой одну провинцию Азии, а ту, которая называется Азией вообще, которую иные считают одной из двух, а большинство – третьей частью всего земного шара, считая в том числе Азию, Европу и Африку. Но делят неравномерно. Та часть, которая называется Азией, тянется с юга по востоку до севера, Европа же с севера до запада, а Африка с запада до юга. Из этого видно, что одну половину земного шара занимают две части – Европа и Африка, а другую половину – одна Азия. Первые две потому образовали отдельные части, что между ними входит из океана все количество вод, промывшее материки, отчего и образовалось у нас Великое море. Поэтому если земной шар разделить на две части, восточную и западную, то Азия будет в одной, а Европа и Африка в другой. Из трех этих царств, знаменитых в то время, царство Сикионское не было под властью ассирийцев, потому что находилось в Европе. Царство же Египетское не могло не подчиняться тем, которые господствовали над всей Азией, за исключением, как говорят, одной Индии. Итак, господство нечестивого града имело наибольшую силу в Ассирии. Столицей ее был Вавилон, имя которого, то есть смешение, было самым подходящим для общества земнородных. Там царствовал в данное время Нин, по смерти отца своего Бела, который первым царствовал там 65 лет. Сын же его Нин, наследовавший царскую власть по смерти отца, царствовал 52 года, и когда родился Авраам, прошло уже 43 года его царствования. Это было приблизительно за 1200 лет до основания Рима, в своем роде другой Вавилонии на западе. Глава 18. О вторичном обращении Божиим к Аврааму, с речью, в которой обещается ему и семени его земля ханаанская. Итак, выйдя из Харана на 75-м году своей жизни и на 145-м году жизни отца, Авраам с сыном брата своего Лотом и с женою своей Сарой направился в землю ханаанскую и дошел до Сихема. Там снова он получил божественное откровение, о котором так говорится в Писании. «И явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю сию». Бытие, глава 12, стих 7. На этот раз обетование не касалось того семени, по которому он сделался отцом всех народов, а лишь того, по которому он являлся отцом одного народа израильского, потому что земля-то перешла во владение этого семени. Глава 19. Об охранении Богом в Египте целомудрия Сары, которую Авраам назвал не женою своею, а сестрою. После этого, построив на том месте алтарь и призвав Бога, Авраам вышел оттуда и жил в пустыне, но голод принудил его идти из нее в Египет. Там он назвал жену своею сестрою, нисколько, однако же, не солгав. Она действительно была и сестрою, потому что была родная по крови. подобно тому, как и Лот по причине такого же родства назывался братом его, Бытие, глава 13, стих 8, хотя был сыном его брата. Он не отрицал, а только умолчал, что она жена, вверяя охранение целомудрия супруги Богу и остерегаясь, как человек, кузни человеческих. Не остерегайся он, насколько мог остерегаться, он скорее искушал бы Бога, чем надеялся на Него. Об этом предмете мы достаточно сказали, опровергая клевету Фавста Манихея. Чего Авраам ожидал от Господа, то впоследствии и случилось. Взявший ее себе в жены, но подвергшийся тяжким мучениям фараон царь египетский, возвратил ее мужу. Да не подумаем при этом, чтобы она осквернилась сожительством с другим. Гораздо вероятнее, что тяжкие казни не дозволили фараону сделать этого. Глава 20. О разлучении Лота с Авраамом, которое было решено между ними с сохранением взаимного расположения. По возвращении Авраама из Египта на прежнее место, сын брата его Лот, сохранив родственное расположение, отошел от него в землю Содомскую. Они сделались богаты и стали держать много пастухов для стад. Так как последние ссорились между собою, то это было для них средством избежать взаимных столкновений между семействами их. Могли из-за этого возникнуть какие-нибудь распри и между ними самими, ибо и это свойственно человеку. Принимая предосторожности против зла, Авраам так сказал Лоту: «Да не будет распри между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня, если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Бытие, глава 13, стихи 8 и 9. Отсюда-то, может быть, и установился между людьми мирный обычай, по которому при разделе на части какого-либо надела земли старший делит, а младший выбирает.

0: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Имейте святость. Божье Слово говорит нам предельно ясно: старайтесь иметь святость, без которой никто не увидит Господа. Это истина понятная и простая. Без святости, получаемой только через Иисуса, без этого бесценного дара, которого мы удостаиваемся, подчиняясь в своей жизни каждому Его Слову, никто из нас не увидит Господа. И речь идет не только о небе, но также и о настоящей жизни. Без святости мы не увидим Божьего присутствия в нашей повседневной жизни, нашей семье, наших отношениях, нашем свидетельстве и служении. Не имеет значения, сколько христианских конференций мы посещаем, сколько проповедей мы прослушиваем, в скольких библейских курсах мы принимаем участие. Если мы таим в сердце грех, если наше беззаконие производит разделение с Господом, то никакое из наших усилий не будет иметь доброго плода. Наоборот, грех будет распространяться, подобно заразной болезни, инфицируя всех окружающих нас. Конечно, речь идет здесь не только о похоти плоти, но и о развращении духа. Павел описывает такой же разрушительный грех в отрывке, когда он говорит: «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Итак, дорогой святой, позволишь ли ты Святому Духу уничтожить все похоти, которые могут в тебе таиться? Будешь ли ты искать и надеяться на выход, который даровал тебе Бог? Я призываю культивировать в себе святой страх и доверие в эти последние дни. Он поможет оставаться тебе непорочным вне зависимости от того, насколько громко бушует вокруг тебя греховность. И это позволит тебе ходить в Божьей святости, которая обеспечивает Его постоянное присутствие в твоей жизни. Это тесно связано с вопросом веры. Христос обещал хранить тебя от падения и дать тебе силу, способную противостоять греху, если ты поверишь тому, что Он сказал. Поэтому верь Ему, чтобы обрести этот Божий страх, молись о Нем и принимай Его. Бог исполнит Свое Слово по отношению к тебе. Ты не сможешь вырваться из смертельных оков запинающего греха только с помощью силы воли, обещаний и каких-то других человеческих усилий. «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: разрушил стены все небес просторы, открыл с любовью мне спаситель, защитник всех сердец. Ты своей силой, Господь Бог мой.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Бог на страшном суде не спросит человека о национальности, образовании или карьере, но задаст вопрос о том, помог ли этот человек нуждающимся, сказал патриарх Московский Всеруси Кирилл. Когда закончится наша жизнь и предстанем пред Богом на страшном суде, Он никого никогда не спросит, ты какой национальности, или какое у тебя образование, или как ты карьеру-то сделал на земле, начальником был, ах ты не был начальником. Подобного ничего от Господа мы не услышим. Он спросит нас, ты голодному помог, ты несчастного поддержал, ты разделил свою жизнь, свои какие-то ресурсы с теми, кто в этом нуждается, сказал патриарх Кирилл в проповеди после освящения храма святителя Николы Тульского в Казани. Отрицательный ответ на подобный вопрос, как отметил патриарх, закроет перед человеком врата рая. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтан Кипшидзе связал движение квадроберов с неоязыческой склонностью к символике животного мира. «Мы знаем симпатии, которые, к сожалению, адепты этого учения неоязычества испытывают к миру зверей. То, что связано с движением квадроберов, например, ассоциация себя самих с животными, всевозможные тотемные звери, которых люди наносят в виде татуировок, популяризируют и утверждают совершенно ложно и необоснованно, что мир природы, в котором нет Бога как личности, якобы является для человека естественным, притягательным и гармоничным», сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Итогом этого процесса он назвал фрагментацию общества и дегуманизацию человека. Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, Американское общество евангелизации детей. Ранее Генпрокуратура признала ОЕД нежелательной в РФ. Child Evangelism Fellowship – международная евангельская организация, основанная в США в 1937 году. На протяжении десятилетий она занимается христианским просвещением детей, проводит библейские занятия, организует детские клубы, лагеря и обучает волонтеров для работы с детьми. Одним из наиболее известных направлений ее деятельности являются библейские кружки, которые проводятся при школах и в других местах, где это разрешено законодательством разных стран. В Великобритании опубликованы новые рекомендации, которые помогут церквям использовать искусственный интеллект ответственно и с учетом христианских ценностей. Авторы отмечают, что такие инструменты, как ChatGPT, Gemini, Copilot, уже незаметно становятся частью жизни многих церквей. Их используют при подготовке проповедей, в административной работе, для перевода текстов, исследований и создания различных материалов. Однако во многих общинах до сих пор нет четких правил использования подобных технологий. Новые рекомендации под названием «Рекомендации по использованию ИИ в христианском служении» помогают церковным лидерам оценить не только преимущества, но и возможные риски искусственного интеллекта. В документе также предлагается пример заявления, которое каждая церковь может адаптировать под свои нужды. ИИ может стать полезным инструментом для служения, а может превратить его в фастфуд, сказано в рекомендациях. Круизный лайнер с геями не пустили в Турцию и Египет, на лайнере их было почти 2000 человек. Судно вышло из Афин, должно было пройти турецкие города Кушадасы и Стамбул, затем проследовать до Хорватии и завершить путешествие в Венеции. Лайнеру, однако, запретили швартоваться в порту Кушадасы местные власти. Пресс-служба администрации провинции Айдын, где находится порт, сообщила в соцсети, что на борту судна находятся люди, известные своим поведением, не соответствующим структуре нашего общества и нашим моральным ценностям. В сообщении также говорится, что в соцсетях вспыхнуло недовольство среди жителей региона из-за прибытия лайнера. В связи с этим организаторы тура исключили Кушадасы из маршрута и вместо него добавили египетский город Александрия. Однако портовые власти Египта также приказали лайнеру развернуться. В итоге извращенцы поплыли в Черногорию, Хорватию и Венецию. Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 21. Начальнику хора. При появлении зари. Псалом Давида. Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но ты святой, живешь среди славословия Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головой, он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты, Бог мой, не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет». Множество тельцов обступили меня, тучные, васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильпнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне. Избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня. Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите Его. Все семя Иакова, прославь Его». Да благоговеет пред ним все семя Израиля, ибо он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей воззвал к нему. А тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои пред боящимися его. Да едят бедные и насыщаются, да восхвалят Господа ищущие его, да живут сердца ваши вовеки, вспомнят, и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою и все племена язычников, ибо Господне есть царство, и Он – владыка над народами. Будут есть и поклоняться все тучные земли, преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие хранить жизни своей. Потомство мое будет служить Ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь. Глава 21. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифанию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите Джере Сионовой, се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус, привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Осана сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осана в высших!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили «Кто сей?» Народ же говорил «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского!» И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, говорил им, написано, «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Оссана, сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: «Как это? Тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но и если и горе сей скажете: поднимись и вернись в море, будет, и все, что не попросите в молитве с верою, получите». И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?» Они же рассуждали между собой: «Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему, а если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какой властью это делаю. А как вам кажется? У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним сына своего, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во время на свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах ваших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, услышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 25. 25 лет воцарился Амасия, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иегоадань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца. Когда утвердилось за ним царство, тогда он умертвил рабов своих, убивших царя отца его. Но детей их не умертвил, так как написано в законе в книге Моисеевой, где заповедал Господь, говоря: «Не должны быть умерщвляемы отцы за детей, и дети не должны быть умерщвляемы за отцов, но каждый за свое преступление должен умереть. И собрал Амасия иудеев и поставил их по поколениям под власть тысячи начальников и станачальников, всех иудеев и вениаминян, и пересчитал их от 20 лет и выше, и нашел их 300 тысяч человек отборных, ходящих на войну, держащих копье и щит. И еще нанял из израильтян 100 тысяч храбрых воинов за 100 талантов серебра. Но человек Божий пришел к нему и сказал: «Царь, пусть не идет с тобой войско израильское, потому что нет Господа с израильтянами, со всеми сынами Ефрема. Но иди ты один, делай дело мужественно, подвязайся на войне, иначе повергнет тебя Бог пред лицом врага, ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть». И сказал Амасия человеку Божию: «Что же делать со 100 талантами, которые я отдал войску израильскому?» И сказал человек Божий: «Может Господь дать тебе более сего». И отделил их Амасия, войско, пришедшее к нему из земли Ефремовой, чтобы они шли в свое место. И возгорелся сильно гнев их на Иудею, и они пошли назад в свое место в пылу гнева. А Амасия отважился и повел народ свой, и пошел на долину соляную, и побил сынов Сеира 10 тысяч. И 10 тысяч живых взяли сыны Иудины в плен, и привели их на вершину скалы, и не сринули их с вершины скалы, и все они разбились совершенно. Войско же, которое Амасия отослал обратно, чтобы оно не ходило с ним на войну, рассыпалось по городам Иудеи от Самарии до Веферона и перебило в них 3 тысячи и награбило множество добычи. Амасия, придя после поражения идумеян, принес богов сынов Сеира и поставил их у себя богами, и пред ними кланялся и им кадил. И воспылал гнев Господа на Амасию, и послал он к нему пророка, и тот сказал ему: «Зачем ты прибегаешь к богам народа сего, которые не избавили народа своего от руки твоей?» Когда он говорил ему, царь отвечал: «Разве советникам царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя». И перестал пророк, сказав: «Знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего». И посоветовался Амасия, царь иудейский, и послал Киасу, сыну Иахаза, сыну Иуева, царю израильскому, сказать: «Выходи, повидаемся лично». И послал Иас, царь израильский, к Амасии, царю иудейскому, сказать: «Керн, который на Ливане, послал Кедру, который на Ливане же, сказать: отдай дочь свою в жену сыну моему. Но пришли звери дикие, которые на Ливане, и истоптали этот терн. Ты говоришь: вот я побил идумеян, и вознеслось сердце твое до тщеславия. Сиди лучше у себя дома. К чему тебе затевать опасное дело? Падешь ты, иудея с тобою». Но не послушался Амасия, так как от Бога было это, дабы предать их в руку Иаса за то, что стали прибегать к богам идумейским. И выступил Иас, царь израильский, и увиделись лично он и Амасия, царь иудейский, в Вефсамисе иудейском, и были разбиты иудеи израильтянами, и разбежались каждый в шатер свой. И Амасию, царя иудейского, сына Иаса, сына Иоахазова, захватил Иоас, царь израильский, в Вефсамисе, и привел его в Иерусалим, и разрушил стену Иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот угольных на 400 локтей. И взял все золото и серебро, и все сосуды, находившиеся в доме Божием у Авет-Эдома, и сокровища дома царского, и заложников, и возвратился в Самарию. И жил Амасия, сын Иоасов, царь иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахазова, царя израильского, 15 лет. Прочие дела Амасии, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. И после того времени, как Амасия отступил от Господа, составили против него заговор в Иерусалиме, и он убежал в Лахис, и послали за ним в Лахис и умертвили его там, и привезли его на конях, и похоронили его с отцами его в городе Иудином. Глава 26. И взял весь народ иудейский Озию, которому было 16 лет, и поставили его царем на место отца его Амасии. Он обстроил Елав и возвратил его Иудеи после того, как почил царь с отцами своими. 16 лет был Озия, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иехолия из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Амасия, отец его. И прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. И он вышел и сразился с филистимлянами, и разрушил стены Гефа и стены и Авнеи, и стены Азота, и построил города в области Азотской и у филистимлян. И помогал ему Бог против филистимлян и против аравитян, живущих в Гурвале, и против меунитян. И давали аммонитяне дань Озии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен. И построил Озия башни в Иерусалиме, над воротами угольными, и над воротами долины, и на углу, и укрепил их». И построил башни в пустыне, и иссек много водоемов, потому что имел много скота, и на низменности, и на равнине, и земледельцев, и садовников на горах и на кормиле, ибо он любил земледелие. Было у Озии и войско, выходившее на войну отрядами по счету в списке их, составленном рукой Иеила, писца, и Моасеи, надзирателя, под предводительством Ханании, одного из главных сановников царских. Все число глав поколений из храбрых воинов было 2600. И под рукою их военной силы 307 500, вступавших в сражение с воинским мужеством на помощь царю против неприятеля. И заготовил для них Озия для всего войска щиты и копья, и шлемы, и латы, и луки, и прочные камни. И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господен, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных. И воспротивились Озии царю, и сказали ему: «Не тебе, Озия, кадить Господу, это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь Господа». И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его пред лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария первосвященник и все священники, и вот у него проказа на челе его. И понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господни. А Иофам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли. Прочие деяния Озии, первые и последние, описал Исаия, сын Амоса, пророк. И почил Озия с отцами своими, и похоронили его с отцами на поле царских гробниц, ибо говорили: «Он прокаженный». И воцарился Иоафам, сын его, вместо него.

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда, и я не лгу. Я постоянно думаю и задаю себе вопросы: где справедливость и почему так много перекосов? Один от голода страдает и мечтает о кусочке хлеба, другой же сыт всегда, голодным он ни разу не был. Почему умирают дети и в мире так много несчастья, а мы живем для себя и не принимаем в этом участие? Почему так много войн, дети растут без пап и мам? В их жизни так много горя, чего не пожелаешь даже врагам. Почему так много зла на нашей планете? Разводятся родители, а страдают дети. Разводятся за тем, что важнее свои интересы, чем интересы тех, за кого они в ответе.

и умирает долго не мучась. Почему страдают те, кто не заслужил страданий, и на долю добрых выпадает так много рыданий? А другой, кто заслужил страданий, живет лучше, не мучаясь от наказаний в надежде на лучшую участь. А мы живем и часто даже не благодарим. За мир, свободу, жизнь удалась, а мы молчим. А если не молчим, то чаще только жалуемся.

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда и что я не лгу.

0: радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Ах, если б знать, ах, если б знать. Последней осени восход, молитва утренняя льется, но как-то странно сердце бьется, то затрепещет, то замрет.

0: Ах, если б знать, ах, если б знать. Последней осени восход, дорога к храму ленты вьется. Блажен, кто к небу прикоснется, блажен, кто верует и ждет. Пора, мой друг, пора понять, как мало времени осталось и чем наполнить эту малость. Я так хотел тебе сказать. Ах, если б знать, ах, если б знать.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

0: Так, поработаем.
1: Простите?
2: А, ты что тут делаешь?
1: Похоже, какая-то ошибка произошла. Я думала, что она...
2: Постой, ты что, видишь меня?
1: Разумеется, вижу. Ангелы видят ангелов.
2: Ты что, тоже ангел?
1: Да. И согласно распределению, Ксения назначена под мою опеку. Вот, видишь?
2: Ничего не понимаю, что за чушь?
1: Ну, получается, у Ксении уже есть ангел-хранитель. Ты же ангел, так?
2: Разумеется, ангел. Кто еще-то? Неужели они опять там все напутали, а?
1: Что случилось? Объясни.
2: Что-что? Опять назначили двух ангелов на одного человека.
1: Да ты что говоришь? Там не могли ошибиться.
2: Я вижу, ты новенькая в этом деле.
1: Вообще-то да. Я пела в хоре, но меня перераспределили, и вот Ксения мой первый человек.
2: Слушай, я опекаю Ксению с тех пор, как она стала христианкой. Давай-ка, пойди и скажи им, чтобы они проверили, какая там ошибка.
1: Хорошо.
2: Торопись, какого-то беднягу, наверное, сейчас никто не охраняет.
1: Да-да, я набежала. А, кстати, как тебя зовут?
2: Меня? А зачем тебе?
1: Наверняка меня спросят, кто охраняет Ксению.
2: Да не волнуйся, у них в списке есть мое имя. Давай, торопись.
1: Не хочу показаться занудой, но ведь если меня по ошибке назначили на твое место, твое имя могли стереть из списка. Все-таки, как тебя зовут?
2: Ангел.
1: Ангел?
2: Да, ангел, да беги же ты скорее!
1: Какое интересное у тебя имя. Ну что ж, ангел, будем знакомы.
2: Время!
1: Бегу. Кстати, ангел. А когда ты был назначен Ксении?
2: Но зачем это тебе?
1: Ну, вдруг они не смогут найти твое имя в списке. Тогда можно будет подать и проверить.
2: Ксения поверила в Ису... Ксения стала верующей в 2001 году. С тех пор я ее охраняю.
1: Странно. У меня тут написано, что она только что уверовала в Иисуса. Господа нашего. Что с тобой?
3: Все нормально. Аллергия.
1: Может, я еще не такая опытная? Но что я точно знаю, так это то, что никакой аллергии у ангелов не бывает. Это что, шутка? Так с новенькими поступают, да?
2: У нас тут над новенькими принято подшучивать. Беги же!
1: Бегу.
2: Ну давай, шуруй.
1: Почему ты стал задыхаться после того, как я сказала Иисус? Вот, опять задыхаешься.
3: Не задыхаюсь.
1: Задыхаешься же.
3: Не задыхаюсь.
1: Иисус.
3: Хватит. Тебе пора. Уходи.
1: Ты не ангел света.
2: Ну что же, сестра. Похоже, я тебя недооценил.
1: Я тебе не сестра. Отойди от нее.
2: Полегче. Я же ей ничего плохого не сделал.
1: Убирайся вон.
2: Убирайся сама, она моя.
1: Я повелеваю тебе именем Иисуса.
3: Это нечестно. Давайте договоримся.
1: Мне повторить?

0: произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
1: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Бог на страшном суде не спросит человека о национальности, образовании или карьере, но задаст вопрос о том, помог ли этот человек нуждающимся, сказал патриарх Московский в Всеруси Кирилл. Когда закончится наша жизнь и предстанем пред Богом на страшном суде, Он никого никогда не спросит, ты какой национальности, или какое у тебя образование, или как ты карьеру-то сделал на земле, начальником был, ах ты не был начальником. Подобного ничего от Господа мы не услышим. Он спросит нас, ты голодному помог, ты несчастного поддержал, ты разделил свою жизнь, свои какие-то ресурсы с теми, кто в этом нуждается, сказал патриарх Кирилл в проповеди после освящения храма святителя Николы Тульского в Казани. Отрицательный ответ на подобный вопрос, как отметил патриарх, закроет перед человеком врата рая. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе связал движение квадроберов с неоязыческой склонностью к символике животного мира. «Мы знаем симпатии, которые, к сожалению, адепты этого учения неоязычества испытывают к миру зверей. То, что связано с движением квадроберов, например, ассоциация себя самих с животными, всевозможные тотемные звери, которых люди наносят в виде татуировок, популяризируют и утверждают совершенно ложно и необоснованно, что мир природы, в котором нет Бога как личности, якобы является для человека естественным, притягательным и гармоничным», сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Итогом этого процесса он назвал фрагментацию общества и дегуманизацию человека. Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, Американское общество евангелизации детей. Ранее Генпрокуратура признала ОЕД нежелательной в РФ. Child Evangelism Fellowship – международная евангельская организация, основанная в США в 1937 году. На протяжении десятилетий она занимается христианским просвещением детей, проводит библейские занятия, организует детские клубы, лагеря и обучает волонтеров для работы с детьми. Одним из наиболее известных направлений ее деятельности являются библейские кружки, которые проводятся при школах и в других местах, где это разрешено законодательством разных стран. В Великобритании опубликованы новые рекомендации, которые помогут церквям использовать искусственный интеллект ответственно и с учетом христианских ценностей. Авторы отмечают, что такие инструменты, как ChatGPT, Gemini, Copilot, уже незаметно становятся частью жизни многих церквей. Их используют при подготовке проповедей, в административной работе, для перевода текстов, исследований и создания различных материалов. Однако во многих общинах до сих пор нет четких правил использования подобных технологий. Новые рекомендации под названием «Рекомендации по использованию ИИ в христианском служении» помогают церковным лидерам оценить не только преимущества, но и возможные риски искусственного интеллекта. В документе также предлагается пример заявления, которое каждая церковь может адаптировать под свои нужды. ИИ может стать полезным инструментом для служения, а может превратить его в фастфуд, сказано в рекомендациях. Круизный лайнер с геями не пустили в Турцию и Египет, на лайнере их было почти 2000 человек. Судно вышло из Афин, должно было пройти турецкие города Кушадасы и Стамбул, затем проследовать до Хорватии и завершить путешествие в Венеции. Лайнеру, однако, запретили швартоваться в порту Кушадасы местной власти. Пресс-служба администрации провинции Айдын, где находится порт, сообщила в соцсети, что на борту судна находятся люди, известные своим поведением, не соответствующим структуре нашего общества и нашим моральным ценностям. В сообщении также говорится, что в соцсетях вспыхнуло недовольство среди жителей региона из-за прибытия лайнера. В связи с этим организаторы тура исключили Кушадасы из маршрута и вместо него добавили египетский город Александрия. Однако портовые власти Египта также приказали лайнеру развернуться. В итоге извращенцы поплыли в Черногорию, Хорватию и Венецию. Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на «Радио Пилигрим».

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, как начать разговор с неверующим человеком о Боге?
1: Это зависит от очень многих составляющих, от того, кто этот человек, от того, кто вы, от того, в каких обстоятельствах вы находитесь, от темы вашего разговора, есть ли у вас какой-то разговор и так далее. То есть очень много разных деталей, которые играют практическую роль в каждой конкретной ситуации. Но Библия говорит о нескольких основных принципах, которые позволяют нам иметь правильный подход. Но прежде всего, в первом послании Петра, 3 глава, 15 стихе, там сказано следующее. «Господа Бога» или в других переводах «Господа Христа» «светите в сердцах ваших и будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета дать ответ с кротостью и благоговением». То есть прежде всего речь идет о том, что в нашем сердце, в нашей жизни должно быть определенное отношение к Иисусу Христу, так что мы его святим высоко. То есть Христос для нас дорог, так, чтобы это было видно людям, окружающим нас. То есть наша жизнь, наши практические отношения к людям, к явлениям, к вещам, они должны прокладывать дорогу для того, чтобы мы были способны говорить людям о Христе. Кроме того, Писание ясно говорит о том, что мы говорим людям о Христе или о Боге с кротостью и благоговением. Что такое кротость? Кротость – это не злобивость. Кротость – это смиренное, доброе отношение к людям, с кем мы имеем дело. То есть, когда мы говорим о том, что нам нужно с кем-то поговорить о Боге, то здесь абсолютно недопустимы какие-то грубости, какие-то формы, где мы превозносим себя над другими, какая-то форма унижения людей, какая-то форма того, что люди не считаются со своими собеседниками. Вместе с тем, разговор с людьми о Боге должен иметь в себе глубокую и ясную уверенность, убежденность. Есть такая фраза на английском языке «humble confidence» или «смиренная убежденность», «смиренная уверенность». Вот это две грани одного явления. Чрезвычайно важно, когда христианин очень глубоко убежден в сути, в верности Евангелия, и вместе с тем он в своем характере смиренный, не противопоставляющий себя. Вот это закладывает основу для эффективного разговора с людьми, которые не знают Бога, отвергают Бога или же не принимают Иисуса Христа. Очень хороший пример такого разговора мы находим в 17 главе Деяний апостолов, когда апостол Павел находится в Афинах, и когда его приглашают в Ареопах, это место, где люди дискутировали разные идеи, его приглашают туда для того, чтобы узнать у него, в чем же сущность его веры, которую он проповедует. И вот он обращается к этим людям с очень интересным подходом. Он говорит следующее. «И став Павел среди Ареопага, сказал афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Этого-то, которого вы не зная чтите, я проповедую вам». Обратите внимание, как подходит апостол Павел к тому, чтобы заговорить с этими людьми о Боге. Прежде всего, он подходит к ним с уважением. Мы видим, что это люди были язычниками, которые поклонялись языческим богам, которые вовсе не боги. Конечно же, от поклонения этих языческим богам, от этого подхода в этом поклонении, этот подход и определял суть их морально-нравственной жизни. То есть, скорее всего, это были люди, которые жили в самых разных грехах, разных формах грехов, по причине того, что они были язычниками. И вот апостол подходит к этим людям, и он говорит, заметьте, он отмечает положительное качество в них. Он говорит, я вижу, что вы как бы особенно набожны. То есть там есть много всяких разных богов построенных. Конечно, сами эти боги мерзость, сами эти боги, они мертвы, они ничего не дают, это глубочайшее заблуждение. Но апостол не обрушивает на них сразу всю критику. Апостол видит в них положительное качество и говорит: вы особенно набожны. Вы вот стараетесь поклоняться богам, вы понимаете, что существует что-то над вами. И дальше он говорит: вот я среди всех этих богов увидел одного, которого поставили и назвали неведомого, то есть неизвестному богу. Вот я вам хочу рассказать, кем он является, этот настоящий бог. И дальше он объясняет сущность того, кто такой бог. Заметьте, как он находит точку соприкосновения. Но когда он начинает объяснять, кто такой бог, он абсолютно бескомпромиссен, то есть он представляет предельно ясную позицию о Боге. То есть заметьте, как он уважительно подходит к людям, как он находит точку соприкосновения, но он не идет на компромисс с сутью того, что он должен сказать этим людям. Это главное. Почему? Потому что если он изменит, умолит учение о Боге, то он не донесет людям, он не сможет донести людям истину, которая им чрезвычайно важна для того, чтобы они могли определить свое отношение к Богу и к спасению, которое дается через Иисуса Христа. Правда, мы видим в конце этой истории, что некоторые люди стали насмехаться над апостолом Павлом. И к этому нужно быть готовым, потому что люди, которые живут во грехах, люди, которые живут, отвергая Бога, они в большинстве своем не готовы принимать, они не готовы преклониться перед великим Богом, который управляет Вселенной, в том числе их жизнью. Но тем не менее мы видим, что некоторые из этих людей приняли Иисуса Христа. Они признали, что Бог в действительности руководитель, Он владыка, Он создал все. И когда мы видим, что Он принял, что эти люди приняли и признали, мы знаем, что через это Бог совершает свою спасающую работу для каждого конкретного человека. В этом и заключается задача каждого из нас, когда мы свидетельствуем о Христе кому-то.
0: Благодарю вас, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтрака включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

0: бессмысленность, но мы уверены будет рассвет все равно. Мы идем вопреки или наперекор, как когда-то Каспар, Бальтазар, Мельхиор. Мы навстречу идем, а не просто вперед, и предчувствие света нас не подведет.
1: Наш каждый шаг

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Бог на страшном суде не спросит человека о национальности, образовании или карьере, но задаст вопрос о том, помог ли этот человек нуждающимся, сказал патриарх Московский всей Руси Кирилл. Когда закончится наша жизнь и предстанем пред Богом на страшном суде, он никого никогда не спросит, ты какой национальности, или какое у тебя образование, или как ты карьеру-то сделал на земле, начальником был, ах ты не был начальником. Подобного ничего от Господа мы не услышим. Он спросит нас, ты голодному помог, ты несчастного поддержал, ты разделил свою жизнь, свои какие-то ресурсы с теми, кто в этом нуждается, сказал патриарх Кирилл в проповеди после освящения храма святителя Николы Тульского в Казани. Отрицательный ответ на подобный вопрос, как отметил патриарх, закроет перед человеком врата рая. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтан Кипшидзе связал движение квадроберов с неоязыческой склонностью к символике животного мира. «Мы знаем симпатии, которые, к сожалению, адепты этого учения неоязычества испытывают к миру зверей. То, что связано с движением квадроберов, например, ассоциация себя самих с животными, всевозможные тотемные звери, которых люди наносят в виде татуировок, популяризируют и утверждают совершенно ложно и необоснованно, что мир природы, в котором нет Бога как личности, якобы является для человека естественным, притягательным и гармоничным», сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Итогом этого процесса он назвал фрагментацию общества и дегуманизацию человека. Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, Американское общество евангелизации детей. Ранее Генпрокуратура признала ОЕД нежелательной в РФ. Child Evangelism Fellowship – международная евангельская организация, основанная в США в 1937 году. На протяжении десятилетий она занимается христианским просвещением детей, проводит библейские занятия, организует детские клубы, лагеря и обучает волонтеров для работы с детьми. Одним из наиболее известных направлений ее деятельности являются библейские кружки, которые проводятся при школах и в других местах, где это разрешено законодательством разных стран. В Великобритании опубликованы новые рекомендации, которые помогут церквям использовать искусственный интеллект ответственно и с учетом христианских ценностей. Авторы отмечают, что такие инструменты, как ChatGPT, Gemini, Copilot, уже незаметно становятся частью жизни многих церквей. Их используют при подготовке проповедей, в административной работе, для перевода текстов исследований и создания различных материалов. Однако во многих общинах до сих пор нет четких правил использования подобных технологий. Новые рекомендации под названием «Рекомендации по использованию ИИ в христианском служении» помогают церковным лидерам оценить не только преимущества, но и возможные риски искусственного интеллекта. В документе также предлагается пример заявления, которое каждая церковь может адаптировать под свои нужды. ИИ может стать полезным инструментом для служения, а может превратить его в фастфуд, сказано в рекомендациях. Круизный лайнер с геями не пустили в Турцию и Египет, на лайнере их было почти 2000 человек. Судно вышло из Афин, должно было пройти турецкие города Кушадасы и Стамбул, затем проследовать до Хорватии и завершить путешествие в Венеции. Лайнеру, однако, запретили швартоваться в порту Кушадасы местной власти. Пресс-служба администрации провинции Айдын, где находится порт, сообщила в соцсети, что на борту судна находятся люди, известные своим поведением, не соответствующим структуре нашего общества и нашим моральным ценностям. В сообщении также говорится, что в соцсетях вспыхнуло недовольство среди жителей региона из-за прибытия лайнера. В связи с этим организаторы тура исключили Кушадасы из маршрута и вместо него добавили египетский город Александрия. Однако портовые власти Египта также приказали лайнеру развернуться. В итоге извращенцы поплыли в Черногорию, Хорватию и Венецию. Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 23 июля. На первом месте. Дети, храните себя от идолов, лжебогов, от любых подмен, от всего, что может занять в вашем сердце место, которое должно принадлежать только Богу. Первое послание Иоанна 5:21. Расширенный перевод Библии. Если вы стремитесь слышать голос Божий, помните, что вы должны ставить Бога на первое место в своей жизни. Если ваше стремление приближаться к Богу не будет сильнее любых других желаний, дьявол всегда сможет воспользоваться этим. Как только мы усвоим эту истину, он потеряет всякую власть над нами, и мы сможем гораздо быстрее и увереннее развивать свои отношения с Богом. Большинству из нас требуется немалое время, чтобы понять, что нам нужен сам Бог, а не все то, что Он может дать нам. Усердно и непрестанно ищите Бога, и не поклоняйтесь ничему, кроме Него. Этим вы окажете Ему должное почтение. В ответ Господь одарит вас чудесными благословениями, о которых вы и не мечтали. Спросите себя и постарайтесь честно ответить. Есть ли в вашей жизни что-либо, что вы цените больше, чем Бога? Если да, попросите Бога простить вас и помочь выстроить правильную иерархию ценностей, в которой Бог должен быть на первом месте. Пока вы не отведете принадлежащее Ему по праву почетное первое место в своей жизни, вы не будете счастливы, не будете успешны. Божье слово на сегодня. Всегда ставьте Бога на первое место.
0: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 22, Псалом Давида. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох – они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Глава 22. Иисус продолжал говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, выйдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий и говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесареву кесарю, а Божие – Богу». Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал: если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресенье которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее?» Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией, ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А в воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова»? Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слыша, народ дивился учению его, а фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Книга пророка Исаии, глава 1. Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел об Иудее и Иерусалиме, в дни Озии, Иофама, Ахаза, Езекии, царей иудейских. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: „Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня. Народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. И осталась черь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. Слушайте слово Господне, князья содомские, внимай закону Бога нашего, народ гоморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесождениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и акцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше дорог тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь. Удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенного. Защищайте сироту. Вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волны убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. Как сделалась блудницей верная столица, исполненная правосудия? Правда обитала в ней, а теперь убийцы. Серебро твое стало изгарью, вино твое испорчено водою. Князья твои, законопреступники и сообщники воров, все они любят подарки и гоняются за мздою, не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них. Посему, говорит Господь, Господь Саваоф, сильный Израилев, о, удовлетворю я себя над противниками моими, и отмщу врагам моим, и обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу с тебя примесь и отделю от тебя все свинцовое. И опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как в начале. Тогда будут говорить о тебе: город правды, столица верная. Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его правдою. Всем же отступникам и грешникам погибель, и оставившие Господа истребятся. Они будут постыжены за дубравы, которые столь вожделенны для вас, и посрамлены за сады, которые вы избрали себе. Ибо вы будете как дуб, которого лист опал, и как сад, в котором нет воды. И сильный будет отрепьем, и дело его искрою, и будут гореть вместе, и никто не потушит. Глава 2. Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, об Иудее и Иерусалиме. И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима. И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. О, дом Иакова, придите, и будем ходить во свете Господнем. Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении. И наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищам его, и наполнилась земля его конями, и нет числа колесницам его». И наполнилась земля его идолами. Они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их. И преклонился человек, и унизился муж, и ты не простишь их. Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия его. Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день». Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено. И на все кедры ливанские, высокие и превозносящие, и на все дубы вассанские, и на все высокие горы, и на все возвышенные холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли фарсийские, и на все вожделенное украшение их. И падет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день, и идолы совсем исчезнут. И войдут люди в расселенный скал и в пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелье скал и в расселенный гор от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его». Ибо что он значит?

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержим в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, нам прислали вопрос такого характера. Может ли пастор быть неправ?
1: Конечно, может. Когда мы говорим о пасторе, пастор – это человек. А раз он человек, значит, он несовершенный. А если несовершенный, значит, в каких-то точках он обязательно ошибается. Конечно, этот вопрос связан, скорее всего, с общим пониманием власти пастора, пониманием церковного устройства больше, пониманием, как практически относиться, воспринимать пастора. И если он прав здесь, а не прав здесь, откуда же мы можем знать, где он не прав, и когда мы должны прислушиваться тому, что он говорит, а когда у нас есть право, ну, скажем, возразить ему, мягко говоря, или же не согласиться с ним конкретно в той или иной ситуации. Вот для того, чтобы со всем этим разобраться, нам нужно посмотреть на природу пастырства. Когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что у Бога есть определенные критерии, кто может быть пастырами. Мы читаем об этом в первом послании к Тимофею, в 3 главе. И там очень серьезные критерии, то есть это люди, которые имеют достаточную зрелость, это люди, которые проверены в том, что они верны, они любят Господа, они знают Писание хорошо, они делают свое дело честно. И вот когда мы смотрим на вот эту категорию людей, людей, которые имеют дарование от Бога для того, чтобы вести народ Божий, то этот список критериев, он уже позволяет минимизировать те ситуации, в которых пастор поступает неправильно. Речь не идет о том, что он не может быть неправ. Он может быть неправ, и он обязательно в каких-то ситуациях не точен. Но чем более зрелый он, чем более знает он Священное Писание, чем больше он отражает своим характером, характер Иисуса Христа, тем точнее он будет в своих действиях. Но понимая, что даже в таком положении, даже человек, который имеет серьезный духовный авторитет, все равно может ошибаться, вот здесь Священное Писание и предусматривает определенные формы, которые позволяют балансировать это. Прежде всего, самый главный фактор, который позволяет балансировать те точки, в которых пастор не прав, это библейская идея или библейский принцип множественности пресвитеров. То есть, когда мы читаем в Священном Писании слово «пресвитер», оно всегда употребляется во множественном числе. Священное Писание не видит единоличного управления церковью или церквями, или союзами какими-то. Конечно, в каждой церкви всегда есть какой-то пастор, который ведет, который несет основную ответственность. Но этот пастор, он обязательно должен быть не на словах, а на деле реально подотчетным другим пресвитерам. Вот эта подотчетность, она представляет собой такую братскую, дружескую атмосферу, в которой люди, которые достаточно зрелы, которые все обладают таким дарованием, они могут иметь достаточно внутренних сил, достаточно зрелости, достаточно знания, достаточно развитых отношений друг с другом, с тем, чтобы не бояться, не соглашаться друг с другом. Причем, чтобы это несогласие не приводило к конфликтам, не приводило к противостоянию, к каким-то обидам, к какой-то войне, когда способность не согласиться является нормальным делом. И только такой подход сможет обезопасить церковь от появления какого-то человека, который станет диктатором, который установит свою авторитарную власть. И, к великому сожалению, мы наблюдаем такую картину. И, конечно же, очень часто это диктаторство и оправдывается тем, что пастор – это помазанник, пастор – это Божий избранник, пастор – это человек, который самый зрелый из всех, поэтому ему нельзя задавать вопросы, с ним нельзя не соглашаться. Опять-таки, все это используется только для оправданий, для оправдания авторитарного или диктаторского подхода. Оно в действительности так. Пасторам нужно повиноваться. Писание говорит: «Повинуйтесь наставникам вашим». Мы читаем послание к Евреям, 13 глава, 17 стих. Ясно сказано. Они отчет будут за вас давать. Пасторам нужно повиноваться. Но для того, чтобы это повиновение, оно не превратилось в какое-то возвышение диктатора, для этого нужно быть уверенным обязательно, что у этого пастора есть кто-то, кому он подотчет. Есть кто-то, кто может прийти и задать серьезный и неудобный вопрос пастору. Есть кто-то, кто может посмотреть на ситуацию еще другими глазами, с другой стороны. Именно так устроена церковь. Мы видим, это так было в вопросе отношений апостола Павла и апостола Петра. В послании к Галатам мы читаем ситуацию, когда Петр пришел в Антиохию, и когда он стал вести себя там немножечко лицемерно. И мы читаем, что Павел, он обличает Петра. У него есть достаточно внутренней зрелости, чтобы показать апостолу Петру: «Слушай, брат дорогой, вот здесь ты не прав. Здесь твое поведение, оно отходит от той нормы, которую Господь Иисус оставил. И если это соблюдается, это, конечно же, даст церкви стабильность и даст возможность членам церкви иметь самую хорошую атмосферу для того, чтобы это служение ее могло развиваться благословенно, с пользой для каждого его участника. Помоги вам Господь в этом».
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org, и ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Бог на страшном суде не спросит человека о национальности, образовании или карьере, но задаст вопрос о том, помог ли этот человек нуждающимся, сказал патриарх Московский Всеруси Кирилл. Когда закончится наша жизнь и предстанем пред Богом на страшном суде, он никого никогда не спросит, ты какой национальности, или какое у тебя образование, или как ты карьеру-то сделал на земле, начальником был, ах ты не был начальником. Подобного ничего от Господа мы не услышим. Он спросит нас, ты голодному помог, ты несчастного поддержал, ты разделил свою жизнь, свои какие-то ресурсы с теми, кто в этом нуждается, сказал патриарх Кирилл в проповеди после освящения храма святителя Николы Тульского в Казани. Отрицательный ответ на подобный вопрос, как отметил патриарх, закроет перед человеком врата рая. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтан Кипшидзе связал движение квадроберов с неоязыческой склонностью к символике животного мира. «Мы знаем симпатии, которые, к сожалению, адепты этого учения неоязычества испытывают к миру зверей. То, что связано с движением квадроберов, например, ассоциация себя самих с животными, всевозможные тотемные звери, которых люди наносят в виде татуировок, популяризируют и утверждают совершенно ложно и необоснованно, что мир природы, в котором нет Бога как личности, якобы является для человека естественным, притягательным и гармоничным», сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Итогом этого процесса он назвал фрагментацию общества и дегуманизацию человека. Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, Американское общество евангелизации детей. Ранее Генпрокуратура признала ОЕД нежелательной в РФ. Child Evangelism Fellowship – международная евангельская организация, основанная в США в 1937 году. На протяжении десятилетий она занимается христианским просвещением детей, проводит библейские занятия, организует детские клубы, лагеря и обучает волонтеров для работы с детьми. Одним из наиболее известных направлений ее деятельности являются библейские кружки, которые проводятся при школах и в других местах, где это разрешено законодательством разных стран. В Великобритании опубликованы новые рекомендации, которые помогут церквям использовать искусственный интеллект ответственно и с учетом христианских ценностей. Авторы отмечают, что такие инструменты, как ChatGPT, Gemini, Copilot, уже незаметно становятся частью жизни многих церквей. Их используют при подготовке проповедей, в административной работе, для перевода текстов, исследований и создания различных материалов. Однако во многих общинах до сих пор нет четких правил использования подобных технологий. Новые рекомендации под названием «Рекомендации по использованию ИИ в христианском служении» помогают церковным лидерам оценить не только преимущества, но и возможные риски искусственного интеллекта. В документе также предлагается пример заявления, которое каждая церковь может адаптировать под свои нужды. ИИ может стать полезным инструментом для служения, а может превратить его в фастфуд, сказано в рекомендациях. Круизный лайнер с геями не пустили в Турцию и Египет, на лайнере их было почти 2000 человек. Судно вышло из Афин, должно было пройти турецкие города Кушадасы и Стамбул, затем проследовать до Хорватии и завершить путешествие в Венеции. Лайнеру, однако, запретили швартоваться в порту Кушадасы местные власти. Пресс-служба администрации провинции Айдын, где находится порт, сообщила в соцсети, что на борту судна находятся люди, известные своим поведением, не соответствующим структуре нашего общества и нашим моральным ценностям. В сообщении также говорится, что в соцсетях вспыхнуло недовольство среди жителей региона из-за прибытия лайнера. В связи с этим организаторы тура исключили Кушадасы из маршрута и вместо него добавили египетский город Александрия. Однако портовые власти Египта также приказали лайнеру развернуться. В итоге извращенцы поплыли в Черногорию, Хорватию и Венецию. Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

надежды уж нет, а море шумит, дует ветер злой.